0: What a song. Don't forget you can follow everything I'm up to on all my usual social media at Martin Garrix. Cheers for being with me for the last hour and catch you next time.
1: Это и все остальные выпуски радиошоу ищите в телеграм-канале плейлисты «Радио Рекорд».

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Рекорд. Реклама.
1: С 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите, билеты уже в продаже. 0+.
2: Клубный проект «Дыхание ночи». Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс. Запрещено для детей.
3: При поддержке Радио Рекорд Красноярск.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

Масло, масло, масло, масло, меняйте в Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.

0: эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в четверг, 6 августа, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 29, ночью плюс 21. Ветер юго-западный, умеренный.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: На бархатпаркском языке это означает отдых в стиле VIP и комфорт плюс. Две VIP-лаунж-зоны в аквапарке. Одна тихая и уютная, а вторая в клубном формате с танцполом и баром прямо в бассейне. И все это в 20 минутах от Красноярска. Подробнее на бархатпарк.рф и по телефону 271-44-71.
3: ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, Угрень, 321-246-8000-56-337-0+.
4: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт Басты твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

журнал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

Рекорд реклама. И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в четверг, 6 августа, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 29, ночью плюс 21. Ветер юго-западный, умеренный.
1: Рекорд. Реклама. В баре «Жигуль» можно провести время весело и вкусно. Мы не свистим. А это свистят вкусные раки на Мира 51. Слышать мало, надо пробовать. Раки зовут в бар «Жигуль» на Мира 51.
2: С 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите, билеты уже в продаже. 0+.
1: Рекорд. Dance Radio.
3: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.

0: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна и скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
1: Рекорд. Рекорд. Дэнс.

0: по данным Яндекс.Погоды, сегодня, в четверг, 6 августа, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 29, ночью плюс 21. Ветер юго-западный, умеренный.
1: Рекорд. Реклама.
2: Самое дорогое этим летом – не упустить его. Закат на воде, смех друзей, ветер в лицо. Выбери, каким оно будет. САП-мастер. Подберем САП для лучших моментов вашего лета. Октябрьская 10А и Свердловская 10А. Выходите на воду.
3: Чтобы оставаться в безопасности ночью, не стоит скрываться под покровом тьмы. Стоит привлекать к себе внимание. Думаете, светлячки зажигаются потому, что это красиво? Свечение обеспечивает им безопасность. В темное время суток носите световозвращающие элементы. Будьте заметны на дороге. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
1: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: танцевальная. В эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Попутчики.
2: Попутчики.
3: 10 часов утра в Красноярске. Всем большой привет и доброе утро. На связи Алекс Антонов. И в студии рекорда я не один сегодня. Сегодня у нас четверг, я тебе напомню. И это значит только одно. Прямо сейчас начинается твоя любимая программа для водителей и пешеходов-попутчики. В студии со мной Ренат Каримулин. Ренат, доброе.
4: Привет, дорогой. Слушай, объясни, вот ты человек опытный. Что с погодой? Когда уже жара это закончится?
3: Подожди, я опытный.
4: Это не
3: погоде в студии.
4: Это не сибирское лето. Когда уже будет вот это вот?
3: Не знаю, ждем.
4: Плюс 10.
3: Ждем.
4: Друзья, всем привет. Попутчики на рекорде. Спасибо, что нас слушаете уже не первый год. Надеемся, что мы для вас полезны. Вы-то для нас полезны точно. 205-100 ровно и 3, телефон прямого эфира. Нам, как всегда, по пути со всеми, кто за безопасное дорожное движение. Мы сегодня про разгар, можно так сказать. Можно ли так сказать, мы сегодня у гостей узнаем. Мотосезона тоже пообщаемся в первую очередь. Ребят, звоните. Всегда интересно ваше мнение. Особенно, если вы байкер, если у вас есть мотоцикл. Просто вот как вы себя сегодня ощущаете? Насколько Красноярск это такая мотоциклетная история? Вот, что называется, от души. В гостях у нас сегодня временно исполняющий обязанности заместителя командира 1-й роты 2-го батальона полка ДПС Сергей Кизилов. Сергей, доброе утро.
5: Доброе утро.
4: Ну и Александр Шестаков, в представлении не нуждающийся. Саш, я даже никакие регалии твои не буду говорить.
5: Просто царь можно, да.
4: Просто царь, да. Ребят, доброе утро. Вот по поводу тезиса о том, что сейчас, вот там, начало августа, это разгар или уже вот что сейчас за время, Саш, давай вот.
5: Время замечательное. Вроде сезон уже давно идет длинный, да, так. Вроде комфортный по погоде, несмотря на вот у нас там некоторую повышенную влажность, да, впереди еще достаточно много времени, чтобы попутешествовать, покататься, пообщаться с друзьями, провести некоторые мероприятия комфортно. Ну, в общем, все замечательно.
4: Сергей, вот мы не первый год с коллегами в этой студии общаемся, да, и всегда с удовольствием, с удовлетворением и с гордостью, не побоюсь этого слова, говорим, что действительно водители мотоциклов, и особенно в Красноярске, все-таки это уже сложившаяся культура, это уже сложившаяся история, да, в том числе и в плане, ну, какой-то такой автоответственности, да. Вы с коллегами примерно так же на эту историю смотрите? Какие мысли, какие ощущения, что происходит этим летом, да, и вот конкретно в этом сезоне? Может, какие-то есть особенности, нюансы? В любом случае, там, лето от лета, наверное, чем-то отличается, да? Что происходит сейчас?
6: Ну, в настоящее время у нас работают сотрудники полка ДПС по мототранспорту усиленно в летний период всегда.
4: То есть, ну, это норма.
6: Да, да, это норма. Есть специально... То есть сотрудники у нас мотовзвода, ребята из числа наиболее подготовленных к управлению транспортным
4: Мы
6: средством.
4: Можем, кстати, пользуясь случаем, им привет передать.
6: Да,
4: возможно,
6: да.
4: Они нас слышат.
6: Да, они, возможно, нас
4: слышат.
6: А в
4: мотоциклах есть радио?
6: Нет радио в мотоциклах.
4: Вы займитесь этим, надо рекорд, чтобы там был.
3: Чисто попутчики.
4: Чисто попутчики, да, включались раз в неделю.
5: И микрофоны.
6: Хорошо, мы передадим ребятам эту информацию. Мотосезон в самом разгаре, мне кажется, сейчас у нас в городе Красноярске. Транспорт, ну, вот, мототранспорт стал очень доступен в настоящее время. Uh-huh. То есть в связи с приходом на рынок китайского производителя, так скажем, цены такие довольно доступны.
4: Друзья из Поднебесной и братья наши, да?
6: Да, цены довольно доступны и очень много транспорта. Есть дисциплинированные водители, которые там, соответственно, и останавливаются всегда, и с ребятами с мотовзвода, они уже практически, большинство из них, которые...
4: Знакомые.
6: Да, знакомые уже, то есть они там чуть ли уже там не за руку здороваются с ними, то есть дисциплинированные. Но также очень много сейчас на дорогах несовершеннолетних, на питбайках так называемых, которые несут нам рост аварийности, с которыми очень сложно как-то бороться. Работа проводится в данном направлении, но очень много сейчас этого транспорта.
4: Сергей, на самом деле тоже тема такая не новая, да, к сожалению. И вот доступность, о которой ты говоришь, понятно, что это, с одной стороны, хорошо, да, ну, есть возможности. С другой стороны, мы тоже об этом постоянно говорим, что, к сожалению, это ведет и к увеличению вашей работы, ну, в таком нехорошем смысле, да. А вот ты говоришь по поводу работы. Вот что, в принципе, можно сделать? Мы занимаемся здесь, в том числе, профилактикой, да, рассказываем. И будем продолжать это делать, да. Пускай мы там по 100, по 150 раз одно и то же говорим, но вот если после каждого эфира хотя бы кто-то один задумается, да, и может быть, не знаю, наденет шлем, или защиту себе купит, или просто как-то по-другому станет это все воспринимать, это понятно. Понятно, что есть ваша там ежедневная работа, да, и то, что называется работа по факту уже там с какими-то событиями, случившимися, в том числе, к сожалению, трагическими. Вот, на твой взгляд, наверняка вы там на планерках, на совещаниях и с коллегами, да, все это обсуждаете, вот какие-то новые механизмы, инструменты или то, что действительно работает и то, что эффективно, какие-то новые фишки, может быть, придумываете, да, в плане той же, там, не знаю, просветительской деятельности, там, не знаю, социальные ролики, что, вот работа в школах, вот давай об этом поговорим, вот что действительно, на твой взгляд, эффективно?
6: Да, ведется работа, постоянно ведется отдел пропаганды безопасности дорожного движения, у нас занимается данным направлением. Беседы проводятся в школах, в лагерях детских очень много у нас ребята выезжают. Сотрудники наши проводят беседы, так сказать, с несовершеннолетними, с родителями где-то проводятся беседы. Но, мне кажется, все равно зависит от ответственности каждого водителя и каждого участника дорожного движения. Вот именно вот это понятие дисциплины на дороге. То есть мы доводим эту информацию, мы прилагаем все усилия к снижению безопасности, но все равно ответственность лежит только на человеке, который садится за руль, на водителе, и он несет ответственность за свои действия и за, так сказать...
4: Про родителей детей мы чуть позже тоже поговорим, время еще будет, а вот все-таки про ответственность водителя, который садится за руль. Мы вот с Александром в том числе частенько об этом говорим, про вот самых-самых свежих новых водителей, которые вот только-только в этом году, в этом сезоне, для них это первый сезон вообще в жизни. Как с ними работаете, выстраиваете отношения? Наверняка вы по опыту их можете там в толпе вычислить, да, что скорее...

0: дата в водительском удостоверении, так сказать, стоит. Все на позитиве, максимально пытаешься, то есть не стращаем их, так скажем.
1: Ну, о каких-то важных вещах напомнить, да?
0: Да, о важных вещах напоминаем, о безопасности, об использовании пассивной безопасности. Это у нас мотошлем, защитная экипировка должна быть у каждого водителя в автомобилях, ремнями безопасности должны быть.
1: А бывает, что вот в ходе беседы какие-то дополнительные вопросы вам задают?
0: Да, конечно, бывает.
1: А что спрашивают? Просто интересно. Когда уже можно поехать? Вот такой вопрос.
0: Ну, вообще, как бы, такого серьезного ничего не задают. Возможно, там что-то уточняют. Там, ну, вот, что... По технике, по правилам и так далее.
1: Что-то могут ну, то уточнить. Есть, реакция на такие беседы, она позитивная.
0: Да,
1: всегда.
0: Позитивная, конечно, чтобы впечатление у человека оставалось положительное после.
1: Саша, вот знакомые спортсмены, кто давно занимается каким-то видом спорта, вот дзюдоист говорит: я дзюдоиста тебе в темноте ночью со спины узнаю просто из толпы.
2: По походке, по всему.
1: Вот ты можешь водителя первогодку мотоциклетного узнать, вот как просто в потоке?
2: Да, конечно. Конечно, это, в общем-то, небольшая проблема, да,
1: что,
2: он такой более...
1: Что выдает?
2: Ну, вообще, манера вождения, конечно, он такой более опасливый, более неуклюжий, так сказать, потому что все-таки автомобиль — это 4 колеса, у тебя есть такая основа серьезная.
1: У тебя есть каркас безопасности,
2: вот, а у мотоцикла нет ничего, то есть, ну, вот, когда первогодки, особенно девушки, они прям надевают все, что возможно из экипировки, молодцы, прям за это им аплодируют.
1: Это хвалим.
2: Конечно, да, прям аплодирую стоя, что они своей безопасностью не пренебрегают. Вот, ну и, конечно, такое более неуклюжее управление, движение там между автомобилями, ну, это все с опытом приходит.
1: Это естественный
2: конечно,
1: процесс.
2: Конечно, это нормальный процесс, потому что даже по своему опыту я могу сказать, что ездить, не кататься, как были первые годы, да, а ездить я научился спустя, наверное, несколько тысяч километров и около 5 лет мне ушло на именно обучение владения мотоциклом.
1: Про ездить и кататься, и чем эти понятия отличаются, тоже в следующем блоке поговорим. У нас сейчас пара треков на рекорде. Ребят, 205-100-3, у кого есть мотоцикл, дозвонитесь до нас. Как настроение в этом году, в этом сезоне 2026 года?
3: Мы за культурное и безопасное движение.

0: радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
1: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Басты твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
2: 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите, билеты уже в продаже.
3: 0+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Попутчики. Попутчики.
1: Попутчики на рекорде. Ребят, спасибо, что вы с нами. Спасибо, что вместе с нами послушали классные треки. А мы тут с ребятами-то продолжаем и на очень неприятные темы общаемся, в том числе, но важные, потому что про безопасность. Вот мы начали с того, что доступность действительно привела к тому, что очень большое количество ДТП, в том числе и со смертельным исходом, и страдают дети, в том числе подростки. И вот есть... Я не знаю, назвать это к счастью, да, или, ну, наверное, тоже неправильно, но родителей стали привлекать, причем жестко привлекать, да, и уже не один такой случай, сейчас я об этом расскажу, за то, что вот допустил несовершеннолетнего ребенка, который, на секундочку, не имеет права управления, да, никаким транспортным средством. Вот, Сергей, расскажи, что за примеры, да, за что, собственно, привлекают, и самое главное, вот вы же общаетесь с этими родителями. Вот их реакция на такой подход. Понятно, что он максимально жесткий, да, но потому что, ну, выхода, наверное, другого нет в ряде случаев. Как это сейчас работает?
2: Да, в настоящее время нарабатывается практика по привлечению родителей к уголовной ответственности.
1: То есть это не только Красноярский край.
2: Это уже по России данная практика ведется. Статья 151, прим. 2 у нас Уголовного кодекса Российской Федерации вовлечение несовершеннолетнего в деятельность, связанную с опасной для жизни.
1: Это, так скажем, возбуждение уголовного дела с соответствующими вытекающими всеми последствиями.
2: То есть это полноценное привлечение к уголовной ответственности.
1: Это что, это штраф или это можно вот прямо временно лишиться, скажем так, возможности приезжать домой, мягко говоря?
2: Ну, там, в зависимости от тяжести последствий, наказывается штрафом там от 50 тысяч рублей до 80, либо денежными, ну, штраф от доход от 3 до 6 месяцев, либо исправительные работы, и также лишением права занимать определенные должности.
1: Но плюс ты понимаешь, что у тебя будет последствия в виде судимости, а это повлечет за собой тоже определенные негативные вещи. Да, как родители реагируют на это? Вот я так понимаю, таких примеров уже не один. Вот наверняка тоже общались там, это отцы, это матери, вот это отцы, скорее всего, да?
2: Да, это в основном, так скажем, ну и как бы и мать, и отец тут участвуют в данном событии. Я считаю, что оба родителя должны за своего ребенка отвечать вообще в общем и целом. Потому что ребенок в семье, ребенок это не просто человек, который... сам себе принадлежит. Это нужно сформировать его личность, во-первых, прививать эту ответственность с детства к ребенку надо, то есть чтобы он понимал, что каждое его действие несет определенные последствия у ребенка. И вот эта, так скажем, халатность родительская вот приводит вот к тому, что мы сейчас в данный момент имеем.
1: А вот такой пример, да, когда, допустим, вот два родителя живут в соседних подъездах, одного вот так вот привлекли, а другой думает, ну, со мной-то это точно не случится. Это как вот, знаешь, с пьяными за рулем. Типа, вот там идиоты бухие, да, попались. И сам садится пьяный, типа, ну, я-то как бы опытный человек, я дорогу знаю, да, и у меня там есть окольные пути. И тоже прилипает как бы на этом же моменте. Вот это будет работать как пример? Ну, то есть это кого-то, ну, это кого-то на какие-то мысли натолкнет?
2: Ну, я думаю, что да, это натолкнет на какие-то мысли. То есть, если у человека работает где-то, он имеет хороший заработок, то есть ему...
1: Вот, да любой заработок.
2: Да любой заработок. То есть любая хорошая оплачиваемая работа, например, либо еще что-то. И привлечение к уголовной ответственности, я думаю, никому не надо. Вот это на ровном месте.
1: В резюме это точно не украсит, да, историю, да, никакую. Саш, мы сейчас говорили за эфиром по поводу, вот, ну, опять мы там любители поностальгировать немножко по старым добрым временам. А детство, которое было в том числе у нас, там, ну, лет, допустим, 30 назад, да, когда были автошколы, да, был предмет автодела в школе, да, когда ты его, ну, не просто, ты его не мог прогулять, причем он шел 2 года там или 3. Мы, помню, начинали, не знаю, там, устройство тракторов, сейлок и что только там не было, да, а потом уже, как вот финал, доходили до, там, двигателя внутреннего сгорания, там, да, и все такое. Ходили в гаражи, разбирали это все. Ну, то есть руками понимали, как это вообще работает, да. И только потом, не просто вычитав теорию учебники, да, а руками пощупав, как это устроено, увидев это натурально, как это все разбирается, собирается, потом ты вот подходил к моменту, когда ты сам уже, ну, становился начинающим водителем, да. Сейчас вот эта цепочка, я так понимаю, она вообще в принципе куда-то утрачена? Или...
3: Ну, она...
1: Или то, кто-то по-прежнему этим занимается?
3: Просто вот практически разрушено. Ведь таких мотокружков, их можно по пальцам пересчитать. Это в основном какие-то энтузиасты этим занимаются.
1: Они есть, но их
3: очень мало.
1: Единицы, да?
3: Конечно, ведь как было у нас? Мы там пошли в мотокружок, нас там учили технику знакомиться, да, как ты говорил, там с устройством. Потом уже плавно переходили к управлению, но не на дорогах общего пользования, а вот на закрытой трассе.
1: Вот, но не так, что ты пришел из пункта выдачи заказов, сел и
3: конечно,
1: сразу поехал.
3: Конечно, так,
1: да?
3: Сейчас.
1: Сейчас сократили просто путь вот этот в разы, да?
3: Да, убрали, да, вот напрямую. Ведь что такое мотоцикл для ребенка? Это же не предмет необходимости, как автомобиль в семье, да, или мотоцикл, там бывает у некоторых, в семье единственное транспортное средство.
1: Это не чтобы это там досуг, для работы, да? Это
3: вот организация именно, это досуга, развлечение некое, развлечение, да? Конечно. И у ребенка в этом крайне там, поехать по городу необходимости нет. Но мы должны заботиться, потому что все эти дети, они, в общем-то, будущие водители. И мы должны с детства им прививать культуру вождения, не только на мотоцикле, а вообще транспортным средством. И для этого сейчас нужно возобновлять вот эти какие-то, ну, как аналог каких-то мотокружков, как у нас в детстве были. Потому что иначе эта проблема будет, она и так уже растет, как снежный ком, с каждым годом, потому что техника стала доступной. Ведь раньше купить мотоцикл в семью, это была большая проблема. То есть, да, не в каждой семье был автомобиль, само собой, как у нас в семье там.
1: Это был... и деньги, и очереди, и все.
3: Конечно.
1: Такое, да?
3: А сейчас там на маркетплейсе заказал за 50 тысяч рублей, он пришел тебе в коробке или собранный.
1: Даже родители, ходить никуда не надо.
3: Даже родители об этом могут не знать. Они там ребенку дают на печенюшки, там, на шоколадки.
1: Собрал себе на питбайк.
3: Конечно,
1: денег.
3: Купил себе питбайк где-то в тайне. Его эксплуатируют. Но просто тем же родителям, когда у ребенка там в 3-4 часа ночи нет дома, да. Где он находится, что он в это время делает? Он гоняет по городу на мотоцикле.
1: Саша рассказывал свою историю. Если его в час ночи нету дома, значит, он милиция.
3: Да,
1: как
3: милиция.
1: Как родители
3: родители
1: знают, где искать.
3: Да, буквально
1: как бы.
3: Сидим в квартале.
1: Не переживают,
3: да,
1: просто
3: пункт,
1: спокойненько.
3: Пункт милиции, знаю, что мы там сидели с друзьями на веранде, и нас прихватили на бобике, да. Поэтому мы там под присмотром находимся. А вот сейчас, потому что я живу в центре города, и вижу, как эти дети, это видно, видно, что они несовершеннолетние, просто по Дубровинску гоняют 3-4 часа ночи. Потом люди жалуются, что байкеры такие нехорошие люди, мешают им спать. Но в это время подрядочный мотоциклист уже дома спит. А вот эти вот дети, которые именно из хулиганских побуждений, именно проявление себя показать, они выезжают на улицы города. И хочется опять задать вопрос, почему родителям, почему ваши дети без присмотра находятся на улице?
1: Сергей, мы сейчас за эфиром говорили вот про, ну, там, смоделируем ситуацию, да, вот подросток там купили питбайк, выехал, неважно на какую улицу, просто едет по улице, видит мотовзвод, на него обратил, например, внимание, пытается как-то, ну, ему сигнализировать. А дети, ну, как бы дети, подростки, они же, ну, могут по-разному самоционировать, да, не у всех еще как бы стабильно вот с адекватным поведением, скажем так, ну, прямо, будем честны. Он может напугаться. Он может как-то вот резко сорваться, куда-то пытаться убежать, и, скорее всего, так и происходит, да, через там проезжую часть, через какие-нибудь там бордюры, газоны и детские площадки, и может по пути кого-то там травмировать, зацепить, сам куда-то вылететь, да, и вот такое ощущение, что вот этот сценарий, его вообще никак нельзя избежать. Можно как-то его избежать?
2: Ну, вообще, я даже не могу вам как-то...
1: Я понимаю, что это вопрос сложный, да, но...
2: ответить как-то каким-то конкретным убеждением на этот вопрос. Это неизвестность вообще, вот впереди ожидает неизвестность, только когда вот ты останавливаешь несовершеннолетнего на питбайке, у него сразу чувство страха...
1: Что-то срабатывает, да?
2: Максимальное, мне кажется, увеличивается, что его там чуть ли там не в тюрьму посадят, и у него...
1: Родители узнают там,
2: сразу,
1: проблемы начнутся, все, жизнь кончена.
2: Срабатывает вот этот... Отключается инстинкт самосохранения, все у него перед глазами, мне кажется, туннельный какой-то взгляд, и он пытается только вот избежать ответственности.
1: Чтобы, куда, и куда-то убежать,
2: да,
1: уехать
2: именно,
1: в нашем случае.
2: В большинстве не узнали родители об этом, у них, мне кажется, вот это самая большая проблема.
1: Чтобы не узнали родители, которые им, возможно, и купили этот байк. Да,
2: да?
1: Вот,
2: да.
1: Как, такая ситуация интересная. Друзья, вот на ваш взгляд, есть какой-то вот адекватный выход, рецепт, вот чтобы эту ситуацию поправить, сделать всем нам жизнь безопаснее и ребятишкам в первую очередь. 205-100 ровно 3, дозванивайтесь, пара треков на рекорде. Вернемся, это попутчики, спасибо, что вы с нами.
0: Мы за культурное и безопасное движение.

0: Попутчики. Попутчики.
1: Друзья, попутчики на рекорде, всем еще раз привет. Говорим сегодня про все, что связано с мотоперемещениями, в том числе мотоперемещениями подростков. Друзья, есть ли какой-то рецепт, совет, возможно, какой-то свой опыт? Действительно, все доступно, все можно купить. Не всегда родители знают и частенько не знают, что у ребенка что-то есть, а потом узнают об этом только когда им звонят до соответствующей инстанции, там, или из больницы, или из полиции, и сообщают какие-то очень неприятные вести. Есть ли возможность с этим как-то бороться, нормализовать эту историю? Дозвонитесь, возможно, есть какое-то у вас предложение отдельное, может, ребята возьмут в работу, почему нет? Сергей, вот возвращаясь к истории со всем, что мото, вот самое неинтересное, о чем мы постоянно говорим, это вот про взрослых адекватных водителей. А что про них говорить? Да, вот у них защита есть, шлем есть, ездить умеют.
2: Права есть.
1: Да, ну, вообще неинтересно. Все-таки, когда каждый раз видишь с коллегами, да, людей, ну, уже таких, наверное, побольше по возрасту, повзрослее, которые просто ездят по правилам, всем уступают. Из стороны в сторону не шатаются. Ну, вот, и душа радуется.
3: Да, конечно, приятно на это смотреть, когда видишь на дороге таких ответственных водителей. То есть мне всегда вот люди, которые увлекаются вот именно вот этой мото-жизнью, вот, знаете, у которых Харлеи, вот эти большие мотоциклы, едут взрослые уже там мужики, так скажем, которым там некоторым даже уже под 60, там прям, ну, и их, приятно на них посмотреть. Я работал на дороге, на Дивногорской трассе, и у ребят они прям колоннами ездят там. Я останавливал, ну, спрашивал однажды, говорю, вы куда едете? Вы просто...
1: Просто интересно,
3: да,
1: вы
3: да,
1: вообще
3: мне
1: куда?
3: Просто было для... Я остановил одного, вокруг, возле меня остановилась группа там мотоциклов 10. Я говорю, вот вы куда едете? Просто спросите. Они там у всех порядок с документами, то есть все едут в защитной экипировке. Просто побеседовать. Они говорят, вот у нас там... Не помню, сейчас я уже вам не скажу так сразу. У них какой-то маршрут необходимо проехать, чтобы появилась нашивка у них на экипировке там, то есть они вот у них вот такие вот увлечения, ну приятно.
1: Свои задачи как
3: да,
1: бы стоят.
3: Приятно смотреть на это на самом деле.
1: Саш, по поводу нашивок, маршрутов, задач и каких-то вот, ну скажем так, этапов, да, этапов становления байкера, ну давай это так назовем. Вот основные какие-то, просто давай поделись для тех, кто вообще не в теме, действительно, вот ты начинаешь, у тебя накатал ты там, с нуля километров ты начинаешь, да, сколько надо, какие отсечки есть, чтобы вот, ну уже там быть там матерый, суперматерый там, дед и так далее. И как это все называется?
2: Не, ну, у нас есть, конечно, нормативы. Это для уже, конечно, опытных водителей мотоциклов. Это 1000 миль, это международный такой...
1: 1000 миль именно, да?
2: Да, за 24 часа нужно проехать без остановки. То есть уложиться 24 часа. Это международный норматив, он называется «железная пятая точка». Так, если красиво сказать.
1: Железная задница, давайте по-простому.
2: Мы же культурные люди, да. Байкеры, да. Вот, есть золотая железная задница. Это 1500 миль за 24 часа. Вот, ну, это на определенных территориях, можно в дорогах только этот мотив пройти. Ну, это уже, само собой, для опытных, что сутки приходится не спать вообще. То есть нужно рассчитать маршрут.
1: Это физически...
2: Очень тяжело, конечно. Особенно компании, колонны это сделать, ну, в общем-то, практически нереально. Но это так уже для самоутверждения, что ли. Я смог этот мотив сделать, я молодец, я все, вот возьми конфетку и иди отдыхай.
1: Слушай, а вот что касается нашивок различных, символики и так далее... Есть ли какие-то правила, что куда лепить, что можно, что нельзя? Если ты там первый год у тебя, ты можешь только определенные нашивки иметь, да? К примеру, это знаешь, как черный пояс, белый пояс,
2: да,
1: вот это
2: да,
1: вот.
2: Это так. Касается в основном клубной жизни, да, у каждого клуба есть свои правила ношения нашивок, да, там есть кандидаты вступления в клуб. Ну,
1: то есть потом... некая единая система, да, она очень условная?
2: Ну, она есть международная, которая, ну, в последнее время немножко так размывает, потому что все-таки таких ортодоксальных байкеров, ну, взрослеют, становится все меньше и меньше, а молодежь к клубной жизни относится уже так более прохладно. Хотя хотелось бы, чтобы это все развивалось, потому что сам клуб, он дисциплинирует. каким-то правилам, прям правилам поведения на фестивалях, на дороге, все остальное. Как бы, ну, это очень важно.
1: Просто принадлежность к любому сообществу, да, да, да. Это дисциплина.
2: Она накладывает тебе определенные смысле, обязанности, да. Вот поэтому клубный человек, чтобы там как-то нарушал порядок, это скорее исключение.
1: Но это, наверное, везде, да, вот неважно, байкер ты или гаишник, да, ты как бы ты часть некого коллектива, да, и культуры какой-то своей.
2: За те же нашивки, допустим, ты дорожишь, что у тебя, ну, что в случае там провинности.
1: Чтобы не сорвали, да, и...
2: На тебе будет клеймо, что ты там из клуба вылетел, ну, что ты нарушил его.
1: А потом еще правила. И будешь переживать, что ты коллег подвел, ну, конечно, да, и, да, ну, да. И так далее.
2: Все-таки это более клубная жизнь, она еще больше добавляет культуры.
1: Поэтому... Александр, кататься и ездить. Ты вот об этом тоже периодически так,
2: да,
1: упоминаешь.
2: Купил кататься, ездить не научился.
1: А ездить еще, не купил, да. Вот что это за два понятия принципиально, чем они отличаются?
2: Ну, потому что двухколесная техника, особенно мощная, она достаточно сложна в управлении. И ее нужно понимать. Ну и чтобы понять ее, нужно, конечно, я считаю, что походить на определенные курсы.
1: Физика, механика другая, да, совершенно.
2: Там совершенно, да? Другие повороты. То есть на мотоцикле же рулем ты не поворачиваешь, только корпусное руление. Ты должен это понять. А спустя достаточно большое время. Поэтому я считаю, что нужно походить к мотоинструкторам, которые покажут, как правильно входить в повороты, как правильно тормозить. Потому что многие там... Ну, тормозят не тем тормозом, каким надо. Им кажется, что сейчас все будет хорошо, но там, если будет покрытие скользкое или мокрое, то можно просто уйти в занос и улететь с дороги какой-нибудь по грибы.
1: Саша, к тебе вот лично обращаются там друзья, подруги, говорят, вот сын там подрос, вот возьми там себе на практику, на небольшую, да, там подскажи, чего, посмотри, и вот там какие-то вот азы вдолби ему в башку.
2: Ну, конечно, обращаются, да,
1: или ей.
2: И друзья там, да, которые в детстве катались на мотоцикле, просто там смотришь со стороны, контролируешь, ну, со своего взгляда, как они так или
1: чтобы
2: иначе
1: потом правильно подсказать, да.
2: Да, что... Потому что тонкости на самом деле очень много, и это такая наука непростая, это не автомобиль, однозначно. Вот, чтобы безопасно чувствовать себя и в путешествии, там, и посадка важна, и там, опять же, руление, там, положение там, спины.
1: Мы еще одну тему такую зацепили вот некоторое время назад по поводу того, что у ребенка нет, ну, как бы, какой-то жизненной необходимости на мотоцикле куда-то перемещаться, как у взрослого, например, да? А вот взрослый, который перемещается на мотоцикле, это уже как бы какая-то необходимость, получается, появляется? Или как?
2: У многих, ну, не у многих, да, у некоторых там наших...
1: А есть же люди, у которых мотоцикл единственное, да, транспортное, говорю, средство, да, и он на нем прям ездит.
2: Да, что у них нет автомобиля, но есть мотоцикл, который они эксплуатируют, ну, практически, ну, конечно, зимой нет, но вот как только теплые дни появляются, не садился, сел на мотоцикл и поехал. Такие люди тоже есть. Ну, вот такие, наверное, это вот уже, наверное, больше, можно сказать, байкеры, да, потому что мы-то в основном мотоциклисты, которые катаются в удовольствие, у нас нет такой...
1: В основном на машине, но иногда на байке, да.
2: Да-да-да, ну, вот летом, конечно, больше стараемся на байке, а вот у них это жизнь связана, в гараже ковыряется, всю зиму готовит и вот весной выезжает на дороге.
1: Что касается девушек за рулем мотоциклов, часто ли их встречаете? Наверняка это, ну, во-первых, это красиво, да, как говорится. Во-вторых, ну, наверняка особое какое-то отношение даже у ребят из мотовзвода, которые вот, ну, с ними контактируют, взаимодействуют, общаются, да, приходится, может, даже что-то там притормозить, сделать комплименты, пожелать добра и хорошего пути.
3: Да, все верно. Часто, сейчас очень много, кстати, девушек появляется на...
1: Очень много, это вот прям много. Их невозможно не замечать, да, скажем так.
3: Да, то есть стабильно, то есть мы видим за рулем вот девушек на двухколесном транспорте. Вот прекрасный пример был, тут сам на видео наткнулся в интернете. У девушки на Мира мотоцикл заглох, и сотрудники мотобата помогали ей завести мотоцикл. Она там потом бегала, искала, где ее мотоцикл, потому что они привлекли там другого, так сказать, двухколесного друга, толкали его там вместе, и он там немножко уехал. Да. То есть, ну, как бы по ответственности, мне кажется, даже они, наверное, поболее ответственны, чем... Мужчины некоторые за рулем, которые уже более опытные, они, наверное, у них больше инстинкт самосохранения включен, еще так скажем.
1: Это правильно, наверное.
2: Ну, еще, видите, физической силы гораздо меньше. А да. Мотоцикл, это как с конем нужно с ним.
1: Но мы про это не говорили, давайте пару треков послушаем лучше.
0: Мы за культурное и безопасное движение.
4: Ну и немного информации о погоде. Сейчас в Красноярске плюс 22 градуса, пасмурно. По данным Яндекс.Погоды, днем потеплеет до плюс 29, ожидается небольшой дождь, ветер северо-западный слабый, временами порывистый, до 15 метров в секунду.
0: Рекорд. Реклама.
5: В баре «Жигуль» можно провести время весело и вкусно. Мы не свистим. А это свистят вкусные раки на Мира 51. Слышать мало, надо пробовать. Раки зовут в бар «Жигуль» на Мира 51.
6: Привет, водитель. Скажи, в салоне есть пассажиры? Они выглядят опасными. Как думаешь, они способны на убийство? Если не пристегнуты, значит способны. При аварии они, скорее всего, превратятся в несколько тонн свободно летящих по салону. Пристегивайтесь. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
7: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Попутчики. Попутчики.
1: Сергей Кизилов, Александр Шестаков у нас по-прежнему в гостях. Ребята, еще раз доброе утро. Ну и вот финальный блок у нас такой. Мы не забываем про базовые вещи. Мы сейчас поговорим и про защиту, и про безопасность, и про все. Сергей, тебе такой первый, наверное, вопрос установочный. Вот как правильно вести себя, если ты за рулем байка? Конкретно в Красноярске, конкретно вот в этом сезоне. Основные правила, да, перестроение движения, на что обращать внимание, особенно будет полезно в очередной раз напомнить это тем, кто, для кого этот сезон первый. Ну, и может быть, какие-то классические ошибки, которые, может быть, неопытные совершают, да, на которые вы потом тоже обращаете внимание.
2: Ну, вообще, надо соблюдать правила дорожного движения.
1: Ребят, соблюдайте ПДД, да, мы всегда с этого начинаем.
2: Соблюдайте ПДД, и у вас все будет прекрасно, наверное, на дороге. Это, во-первых, внимание должно быть максимальным, потому что в городе довольно большой транспортный поток в настоящее время проводится. Летом как бы не такой плотный, как...
1: Чуть поменьше, да, но тем не менее поменьше, все равно,
2: да,
1: плотный.
2: Да, но довольно плотный, то есть маневры совершать, то есть быть предсказуемым на дороге надо, чтобы у других водителей было понимание, чего ожидать от тебя. То есть вот особенно у мотоциклистов есть такая привычка проехать между рядов. Это вот излюбленное такое. Ну, вообще, как бы этим лучше не заниматься на самом деле, потому что, ну, никто не ожидает, когда стоит пробка, что вы там где-то лезете между автомобилями.
1: А вот тут важно, этим лучше не заниматься? Или категорически нельзя так делать?
2: Категорически нельзя так делать. Движение по разметке запрещено у нас, так скажем, а в данном случае они двигаются по разметке.
1: Саша, это дурной тон среди профессионалов? Вот так вот себя вести. А, так, знаешь, я скажу, вспомнил, сколько раз сам так делал, да, и интеллигентно промолчал. По поводу вот быть заметным, это вообще, ну, на самом деле, достаточно большая беда, и не только летом, и не только у мотоциклистов, потому что вот взять зиму, да, снег идет, автомобиль залеплен полностью.
3: А ты на мотоцикле.
1: А ты на мотоцикле, да, и что делать? Нет, ну, и люди, ну, как бы людям лень потратить одну минуту времени, чтобы хотя бы там протереть стопори, поворотники, то ли люди не понимают, что их реально не видно. И особенно если это ночь, да, и вот быть заметным и предсказуемым. Вот что еще в это понятие входит?
2: Да, в принципе, в это понятие очень много чего входит. Автомобиль, когда, так скажем, ну, грязный вот автомобиль, его тоже плохо видно на дороге.
1: А мотоцикл может быть грязным?
2: Да, я думаю.
1: Ну, а если просто ты... у него же общая поверхность кузова не очень большая, да?
3: Ну, конечно, но если в поездке, если ты под ливнем едешь, ну как же ты? Ну...
2: Внешние световые приборы необходимо, ну, протирать. То есть если вы едете куда-то в непогоду на дальнее расстояние, например, вы проехали большой промежуток по федеральной какой-то трассе, либо еще где-то, явно у вас автомобиль будет, ну, грязный, так скажем. Перед городом остановиться, протереть внешние световые приборы, стекла протереть, лобовое, зеркала,
1: ну,
2: заднего
1: это
2: вида,
1: какие-то, наружные. Ну, элементарные, несложные вещи. Да,
2: это элементарные, несложные вещи, чтобы было видно вас на проезжей части. Чтобы вас замечали другие водители, чтобы у вас был обзор не ограничен какими-то внешними, так скажем, факторами. И... соблюдать правила дорожного движения.
1: Ребят, вот все, что на мотоцикле светится и мигает, это там не просто так прикручено, не для красоты, да?
3: Все прописано, на самом деле, в ПДД, потому что все правила писаны кровью, и их нужно неукоснительно соблюдать, это же не шутка.
2: Еще вот, извините, Александр, перебил вас, еще вот одно такое, у нас сейчас вот распространено вот нарушение среди питбайкеров. Питбайк, он, как они говорят, что это спорт-инвентарь. Вот он... создан для определенных трасс спортивных. При выезде на дорогу...
1: Не для города.
2: Да, не для города, не для
1: междугородных федеральных трасс, да?
2: Не для проезжих частей. При выезде на проезжую часть это становится полноценным транспортным средством. Такого понятия в правилах дорожного движения нету, как спортинвентарь. И при выезде на проезжую часть это полноценное транспортное средство, на котором должны быть, соответственно, установлены поворотники, внешние световые приборы, зеркала заднего вида. Это все... дает безопасность. А питбайки, как таковые, на них этого ничего нет. И его, в принципе, в ночи его, ну, практически не видно. Они вооруженным взглядом, так сказать, пока ты там до него не доедешь, вот докуда.
1: На расстоянии, там, да, вытянутой руки,
2: на,
1: условно.
2: Ну, на,
1: да?
2: Так скажем, на...
1: на свет фар.
2: На,
1: да,
2: свет фар, да. Пока до него не доедешь, ты его практически не увидишь. Единственное, что только услышать можно будет его, потому что они довольно громкие. И вот это все влияет на рост ДТП, потому что, ну, их, в принципе, незаметно. И также незнание ПДД данными водителями тоже очень сильно влияет. Они сели за этот мотоцикл, ну, за этот питбайк, так скажем, и все. Вот он же, у него нет ни опыта, ни каких-то даже самых базовых знаний, самых простых. Ну, то
1: есть, давайте представим, что человек вообще не знает ни одного пункта правил дорожного движения, в принципе, да, и, возможно, даже не знает, по какой полосе у нас, в какую сторону автомобиля двигаться. Такое тоже может быть, ну, с учетом возраста.
2: Да.
1: Саш, базовые вещи, связанные с экипировкой, с безопасностью, какой-то вот абсолютно такой базовый минимальный набор, который точно должен быть и для начинающих, да, ну, понятно, что это определенных денег стоит, я так понимаю, что ты сейчас в очередной раз справедливо скажешь, что это не та история, на которой надо экономить, да,
3: но... Абсолютно точно, да, ну, базовый минимум, это который, согласно ПДД, это шлем, вот, но все остальное я рекомендовал бы однозначно мотоботы, однозначно, 100%.
1: Специализированная обувь для мотоцикла.
3: Для мотоцикла, никакие там на мотосланцев, мотошорт не бывает, да, поэтому штаны с защитой, наколенники.
1: Мотомайка тоже не существует, да.
3: Да, но мотокожа, да, человеческая. Вот при дальних поездках однозначно куртка с защитой, локти, плечи, спина, ну, шлем, само собой, перчатки, ну, то есть полная экипировка мотоциклиста, в которой, как говорится, жарко, но не больно. Вот, потому что ситуации могут быть разные, поэтому пренебрегать, это недешево, но, извините, жизнь дороже.
1: Саш, погода как сейчас, это одно, но когда ты выезжаешь за город, пошел ливень, конечно, ветер боковой. Вот специфика управления меняется наверняка, особенно для неопытных.
3: Более внимательным, конечно, потому что на трассе скоростной режим совершенно
1: сбросить другой, подсбросить скорость.
3: Да, да, в городе там у нас ограничение 60, трасса это там 90-110, да, бывает. Представляете, вы, во-первых, внимательность повышается, потому что там и фуры, и грузовики, и по фуры может вылететь все что угодно. Да даже тот же шмель на скорость попадает тебе в грудь, оставляет немалый синяк, если ты без экипировки, но это малоприятно.
1: Шмель от синяка, и как потом об этом расскажешь тогда?
3: Да,
1: шмель от синяка, я сказал.
3: Вообще, каждый уважающий байкер за сезон должен попробовать на вкус не менее 40 видов насекомых, поэтому...
1: Ребят, у нас вот совсем времени остается. Сергей, давай... Мы, главное, наверное, напутствие родителям в первую очередь. Мы про них сегодня много говорили. Вот кто, может быть, подумывает о том, чтобы вот что-то подобное прикупить, с учетом всех многочисленных уже историй, да, в том числе неприятных и трагических. Вот давай небольшое обращение.
2: Ну, я думаю, если родители хотят приобрести для ребенка, так сказать, двухколесное транспортное средство, нужно, чтобы ребенок был, во-первых, увлечен, у него был к этому интерес, ну и, соответственно, отдавать его в спортивные какие-то секции, где занимаются именно вот управлением транспортными средствами. То есть ни в коем случае...
1: Постарайтесь научить.
2: Да, чтобы он научился и ни в коем случае не выезжал на дороге общего пользования, то есть до получения соответствующего права. Пока не получит водительское удостоверение. Ну, водительское удостоверение категории А можно получить с 16 лет у нас в стране. И можно спокойно выезжать уже на дороге общего пользования на соответствующем транспортном средстве, которое, соответственно, оборудовано световыми приборами и так далее, и так далее, и так далее.
1: Всем для безопасности.
2: Да, и соблюдать, еще раз говорю, правила дорожного движения – это самое главное правило на дороге, и уважать других участников.
1: Саш, тоже два слова в завершении, и будем прощаться.
3: Быстро не гоняйте и слишком не тормозите.
1: Вот и хорошо. Ребята, это попутчики, спасибо, что вы с нами. Будьте внимательны, будьте уважительны и следите друг за другом. И за собой, конечно, тоже.
0: Красноярск за безопасное движение.

0: Доброе утро, всем привет, 7.00 у нас в Петербурге по московскому времени, вейкаперы на рекорде, и мы, конечно же, начинаем. Сегодня четверг, если быть точными, то 6 августа 2026 года, если быть максимально точными, поэтому последний месяц лета нужно, конечно же, оттянуться на полную катушку, тем более мы выяснили недавно, что по статистике август считается всегда самым тусовым месяцем, люди хотят успеть абсолютно все, поэтому и вы давайте подтягивайтесь, планируйте все на август, что не успели за июнь-июль. Мы же с вами 4 часа будем, у нас 2 гороскопа ожидается, это как минимум, а третий можем и выдумать, мало ли, в этом шоу происходит всегда непонятно, что бывает, ну и даже нам. Рубрика «Я в эфире» с вашими голосовыми сообщениями, поэтому тоже открывайте мобильное приложение рекорда, тему зададим. Также у нас сегодня игрушка за приз вейкаперов, ватафакты, все это будет, горячие новости, тему интереснейшую обсудим. Начинаем про поводы, поговорим 6 августа, напоминаю, день огненной воды. Вот такой сегодня есть замечательный праздник. Понимайте его как хотите, но вот он сегодня есть. Должен был быть в пятницу, но почему-то он в четверг. День грибного дождя у нас. Ну вот, кто по грибочке любит, почему бы нет. Пока тема для эфира как будто бы голосовых ваших рубрики «Я в эфире», «Какой вы гриб?» держим в голове. Международный день подкаблучника. Ну что, вот такой праздник. Девчонки его придумали, девчонки его ввели, говорят, 6 августа он будет. Международный день врачей мира за мир, вот такой замечательный день. День железнодорожных войск РФ с праздником всех причастных. Всемирный день горчицы. О, интересно, интересно. День рождения легкой атлетики в России. 138 лет как празднуется, поэтому легкоатлеты с праздником вас. День Sailor Moon, сегодня лунная призма. Всем должна дать силы, обязательно этим утром. Так, кому максимально интересно, день пива индийский Pale Ale. Любители, пожалуйста, 15 лет как только празднуется, но мы против алкоголя. Конечно же, интересный сегодня день горчицы и день грибного дождя. Давайте этим утром голосовым запишем, какой вы гриб и почему. Вот так вот. Обозначимся, проснемся, опять же, пальчиком зажмем вот эту микрофончик говорить, наговорим в чате мобильного приложения рекорда, и ваши голосовые совсем скоро появятся в прямом эфире. Жду ваших сообщений, вейкаперы на рекорде, погнали!
1: Вейкаперы на рекорде.

0: вейкаперы. Гороскоп на сегодня.
1: На 6 августа прямо сейчас.
2: Овны, сосредоточьте свои силы на одном вопросе. В этом случае день пройдет недаром.
1: Тельцы, сегодняшний день окажется на удивление плодотворным.
2: Близнецы, умерьте свои желания. Лучше синица в руке, чем что-нибудь там, где-то там.
1: Раки, спланировав этот день, не меняйте ни в коем случае своих планов.
2: Львы, поговорите с кем-нибудь о том, что вас беспокоит.
1: Девы, вы же сегодня можете оказаться несколько инфантильны.
2: Весы, сегодня вы будете очень удачливы.
1: Скорпионы, сегодня привычный ритм вашей жизни будет нарушен вторжением чего-то вроде незначительного.
2: Стрельцы, сегодня у вас откроется дар убеждения. Постарайтесь воспользоваться им по максимуму.
1: Козероги, кто-то поможет или может попытаться втянуть вас в конфликт, к которому вы не имеете ни малейшего отношения.
2: Водолеи, сегодня вам придется заняться поисками. Возможно, вы даже не поймете изначально зачем.
1: Рыбы, сегодня вам придется выполнять роль укротителя диких людей. Всем хорошего дня, друзья.
3: Рекорд. Реклама.
4: Как правило, люди не стремятся навстречу опасности. Не прыгают в вольер со львами. Не ныряют в жидкий азот. Не гуляют по горящему лесу. Но почему-то пешеходы перебегают дорогу, зону повышенной опасности, в неположенном месте. Двигайтесь навстречу безопасности. Используйте пешеходные переходы. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
5: Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс.ру. Запрещено для детей.
6: При поддержке Радио Рекорд Красноярск.
3: Рекорд. Dance Radio.
7: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рэперы.
1: Ваши голосовые ждем в чате мобильного приложения Рекорда. Тема сегодня: какой вы гриб? Да, сегодня
2: гриб.
1: День грибов сегодня, да, поэтому, пожалуйста, под березовики, под осиновики,
2: я белый.
1: Ладно, давайте ему не рассказывать. Пусть будет белым.
2: Или лисичка.
1: Ладно, давайте ему не рассказывать, пусть будет лисичкой. Записывайте ваши голосовые сообщения, скоро появятся в прямом эфире. Пока. К новостям актуальным. Помнишь того деда из мема «Скрывающий боль», тот самый Гарольд?
2: А, да.
1: Который держал кружку в руке и улыбался так, как будто...
2: Нервно.
1: Нервно, да. Это мем, наверное, мировой вообще, все его знают. Посмотрите, если вы не знаете, вы по-любому видели. В общем, этот дед может стать президентом Венгрии.
2: Потому что он терпит за все.
1: Мужчина победил в национальном опросе в соцсетях, который устроили после просьбы властей предложить им кандидатов. Власти говорят: ну предложите тогда своих кандидатов, давайте. Они предложили того самого Гарольда. Так вышло, ему 81 год, его зовут Андраш Арато.
2: Андраш Арато.
1: А не Гарольд, да. Бывший электрик и тот самый дедушка из того самого мема набрал больше всего голосов. Досрочные выборы пройдут в Венгрии до 18 августа.
2: Слушай, ну это нормально, он будет отлично ездить на всякие собрания там президентов, сидеть на каком-нибудь саммите. И будет понятно, что Венгрия не согласна, либо наоборот согласна с чем-то.
1: Может улыбаться, вот этот стандарт. Он, да, может просто свои фотки показывать, как билборды такие, знаешь, поднимать, нравится ему закон или нет.
2: Это, знаешь, как это будет, как его, фотографии саммита. Да, это фотошоп. Ну там же Гарольд сидит.
1: Но он же не мог там сидеть, да.
2: Раздаешься, президенты мира, он встречается с ними со всеми, они такие: Гарольд? Он такой: да я не Гарольд, я Андраш. Да хорош угорать, Гарольд.
1: Но популярная личность, это такой кандидат от народа.
2: Ну,
1: в реальных реалиях.
2: Я бы голосовал, честно, за него.
1: А в бюллетене, интересно, добавил бы он не галочку, чтобы ставили, а вот его фотку. Стикер лепили рядом с остальными, а его бы отмечали галочкой.
2: Ему поменять все права на такие, чтобы были фотографии. Все документы, чтобы были такие.
1: У всех граждан Венгрии причем.
2: Я вообще предлагаю в некоторые органы власти, ну, дополнительно добавить вот людей из мемов. Что у вас здесь происходит? Вот это вот нормально. Вот
1: чтобы они просто реагировали.
2: Да, конечно, да, чтобы они отвечали.
3: Бать, нормальный закон? Нормально.
2: Нормально.
0: Вейкаперы. На Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Глава ЦИК Алла Памфилова заявила, что выборы в Госдуму пройдут в экстремальных условиях из-за возможных угроз со стороны Украины. По ее словам, для голосования подготовлены резервные помещения, альтернативные источники питания, проведены совместные тренировки с МЧС, МВД и другими силовыми структурами, а также назначены ответственные за безопасность членов избиркомов. Россия выразила готовность возобновить прямое авиасообщение с Мексикой, если соответствующую заинтересованность проявит мексиканская сторона. В российском посольстве уточнили, что сейчас предметные переговоры по этому вопросу не ведутся. Прямые рейсы между странами были прекращены в 2022. Июль этого года стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений в России, которые ведутся с 1891 года. По данным гидрометеоцентра, средняя температура превысила предыдущий рекорд, установленный в 2010 и повторенный в 2024. Самая сильная жара наблюдалась в азиатской части страны, тогда как на европейской территории было относительно прохладно. Больше новостей в нашем канале в Макс.
2: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Fit Service. Заменим бесплатно.
3: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
4: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
5: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
6: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700 13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
7: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа. 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
8: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: набери. Ну, тема у нас сегодня интереснейшая для голосовых, как мне кажется. Это какой вы гриб, да?
1: Ну, особенно если ты знаток грибов, то ты можешь подобрать себе правильное название.
0: Конечно, с Владислава вот мы и начнем первое голосовое.
2: Доброе утро, вейкаперы. Доброе утро, Радио Рекорд. Сегодня у меня день рождения. Мне сегодня стукнуло 25 лет. Я сегодня юбиляр. Вот. Какой я гриб? Сегодня я, наверное, полуразмокший такой, слизкий гриб. Но внутри у меня праздничное настроение, поэтому вот как-то так.
0: А к вечеру подразмокнешь еще. Владислав, с днем рождения, конечно, такой день.
1: Слизкий гриб.
0: Ну, он зумер, 25 лет. Он не знает, что это чайный гриб.
1: Это чайный называется?
0: Ну, только у меня сыр какой-то размокший внутри и так далее.
1: Не, есть сопливчики всякие в этом, в лесу тоже. Нет, ты нормальный гриб, все, успокойся.
0: Давай с днем рождения, Александр.
3: Привет, вейкаперы. Привет вам из Сибири. Привет с Хакасии. Меня зовут Саня. Гуляю по стране. Я, наверное, подберезовик, скорее всего.
0: Вот так вот. Не рассказал подробностей, просто говорит, я подберезовик.
1: Нормально. Решил. Слушай, у него по голосу понятно, что он идет записывать сообщение, такой, боже мой, я говорю, какой я гриб. Ну ладно, ладно.
0: Алена.
4: Доброе утро, вейкаперы. Я сегодня мухомор. Такая же красивая. Всем хорошего настроения.
0: Мухомор?
1: Нет, она мухомор, потому что у нее в подчинении Волков, Казанцев, Ларин.
0: Пацаны, походу, у нас криминал. Покоим. Константин.
5: Доброе утро, Рекорд. Я сегодня злой гриб.
0: И такой есть, оказывается.
1: Злой гриб.
0: Злой гриб, да.
1: Поганк.
0: Алексей.
6: Привет, вы кайперы. Я как сморчок сижу в болоте по пояс.
0: Сморчок.
1: А гриб-то какой?
0: Для Стаса нужно разжевать. Мадамрики.
1: Причем любую еду желательно.
0: Мы здесь этим все и занимаемся. Мадамрики.
7: Привет, ребят. Ну, что, буду грибом-лисичкой? И после этого спрошу, вы же творите. Теперь-то я хочу лисичек в сметане с картошкой. И где я должна их искать? В лес-то мне пока не выехать.
0: Мне кажется, мы, в принципе, сейчас популярность грибов поднимем в этот день. Все баночки откроют свои, заготовочки какие-то уже.
1: А можно проследить эту версию, потому что люди начнут поворачиваться в сторону окон и смотреть туда, в лес, да, за грибочками.
0: Ленуська.
8: Доброе утро, вейкаперы и вся страна. Я сегодня волнушка. Я волную. Не волнует. Пока.
0: Девочки в волнушке и лисички.
1: Не волнуйся, волнушка.
0: Конечно, Виталий.
9: Привет, вейкаперы. А я, наверное, гриб подберезовик. Потому что, когда злоупотреблял, любил это дело под березкой поспать.
1: Как искренне, как.
0: Ну что, грибочки собрались на одной полянке Рекорда, да и поехали, да, тусить?
10: Вейкаперы на Рекорде.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в четверг, 6 августа, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 29, ночью плюс 21. Ветер юго-западный, умеренный.
2: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.

0: радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Дэнс лето
0: на рекорде.
1: Yeah!

0: Там в России приняли ГОСТ на человеческое отношение к сотрудникам. Больше направлен, конечно, к руководителям. Новость вирусится в сети до сих пор уже 2 дня, наверное. И там с 1 февраля 2027 года работодателям рекомендуют не перегружать людей вообще, не булить никак, мотивировать и нормально объяснять задачи. Да, там, разговаривать с сотрудниками, спрашивать, привлекать их к труду. Да, то есть больше как-то взаимодействовать руководителям с сотрудниками.
1: То есть это правило поведения начальства со своими сотрудниками.
0: Ну, ГОСТ, да, определенный такой. И чаще разговаривать, в принципе, с командой. Собираться там каких-то без поводов.
1: Не тимбилдинг.
0: Ну, наподобие что-то этого, да. Чтобы как-то вот сдружить свой коллектив, которым вы управляете.
1: Только, ребята, у нас тимбилдинг, у меня ремонт дома. Давайте соберемся у меня.
0: Да, давайте все со своими стройматериалами и инструментами приходить.
1: Ну, тогда и дачу заодно.
0: Ну, интересно же, да, рекомендация такая достаточно правильная, наверное.
1: Это хорошо. А будет ли как-то наказываться, если начальник, ну, превышает эти ГОСТы? То есть, ну, идет вообще далеко не по плану. Он требует такой: ходите только в красном.
0: Это какой-то странный начальник.
1: Ну, я не знаю, может быть, он такой. И говорит: хочу, чтобы вы подмигивали, когда здороваетесь.
0: Я не удивлюсь, если такие идеи появятся. Там свое приветствие какое-то туда зашел в офис.
1: Говорит: я не люблю людей в бриджах.
0: Никто не любит людей в бриджах.
1: Ну вот, ну это да. Шорты не короче, там 30 сантиметров такая, может быть, штука.
0: Ну, может быть, все что угодно. Все равно же у каждой компании может появиться свой определенный ГОСТ.
1: Нет маникюра, пошел вон.
0: Вряд ли, если ты адвокат, ты пойдешь в шортах куда-то.
1: Ну, не знаю.
0: Ну, в суд. Приходишь такой.
1: Ну, может быть, это
0: Товарищ судья.
1: Может, это африканский суд. И он такой: видите? Я в шортах. Я серьезный человек.
0: Главное, чтобы не в бриджах. Мы вообще не это будем обсуждать. Мы будем обсуждать... Тема так звучит. Опишите свой рабочий день названием книги или фильма. Вот у нас Давай, Стасик.
1: Это прям...
0: Шоу Труменов, да?
1: Труменов, это да. Ну, за нами следят, но не так, чтобы вся страна не видит, что мы делаем. Если бы вы видели, пришлось бы извиняться нам.
0: Опиши свой рабочий день, вот реально, названием книги или фильма.
1: День сурка.
0: День сурка, интересно. Мне кажется, этот вариант будет популярен.
1: Он, по сути, повторяется, но каждый раз что-то новое.
0: У нас в голосовалке есть Золушка, конечно.
1: Золушка.
0: Да. Матрица. Опять же, все мы находимся вне, сейчас актуальная тема. Война и мир. У кого-то, может быть.
1: Не, кто-то, если смотрится, он говорит, типа, я врач, я просто на таблетках постоянно.
0: Гарри Поттер и любое продолжение, что хотите.
1: И тайная комната.
0: Рик и Морти. Для любителей, конечно. Человеческая многоножка, чисто от себя добавил вариант.
1: Представляешь, что ты пишешь? Говорю, в точности мой день.
0: Ты не поверишь, но этот вариант сейчас набирает популярность. Больше всего человеческая многоножка.
1: Нет.
0: Потому что мы все один коллектив. Я вот с таким посылом
1: добавлю. Да ну не так. Там нет коллективной работы.
0: Коллектив. Один за всех, все за одного.
1: Я бы обозвал... Знаешь что? Это скорее не коллективная работа, это конвейер. Я бы так назвал.
0: Друзья, описывайте свой рабочий день названием книги или фильма. В чате мобильного приложения Рекорда и наших социальных сетях.
2: Вейкаперы на Рекорде.

0: И у нас 8.00 в Петербурге по московскому времени. Напоминаем просто вам, что в этом часе мы играем. Мобильное приложение рекорда как минимум сейчас установите. А мы обсуждаем тему уже. У нас заряжено. Опишите свой рабочий день названием книги или фильма.
1: Это интересненько.
0: Все еще побеждает человеческая многоножка. Так часто, как сегодня, я никогда не буду произносить название этого фильма.
1: Надеюсь, это метафорически как-то. Пожалуйста, либо я хочу знать, где вы работаете.
0: Уже интересные варианты появились у Андрея Кош-73. Вот такси, такси 2, такси 3, такси 4, такси 5. Он в такси работает просто.
1: Помогаешь полицейским.
0: Такси 6, такси 7. Или друг Эмильен есть, возможно.
1: Да, или ездишь на Пежо.
0: Ну тебе, Стас, очень много расшифровывать мне придется.
1: Фильмам?
0: Да, потому что я человек, который их не наблюдал.
1: Погнали.
0: Вот у Светланы смешной вариант. Как мне кажется, большой Любовь. Где деньги, Лебовские? Всем прекрасного утра. Постоянно спрашивает она у руководителя, наверное.
1: Был такой, его прям реально погоняло, было чувак, да. Лебовский. Все, что он хотел, просто тусить, играть в боулинг. И его перепутали с другим человеком по фамилии Лебовский, и к нему приходили: где деньги, Лебовский? Он говорит: у меня ничего нет. И у него сначала ему помочились на ковер, а потом его украли, по-моему. В общем, чувак,
0: Ребята, спасибо за тему. Я так столько фильмов сейчас, трейлеров пересмотрю, краткого содержания
1: послушаю. Фильм интересный.
0: У Кристик, вот дневник Бриджит Джонс. Это я смотрел, мороженое ела она ложкой, там оставалось.
1: Там еще что-то связано с ее нижним бельем, какая-то фотография была.
0: У Вадима вариант очень забавный: я плюю на ваши могилы.
1: Ох, ё-мо, как, каким образом? Ну, дружи...
0: Пишите подробности.
1: Да кто ты из этого фильма, объясни, пожалуйста. Ну я же смотрел,
0: Он тот, кого преследует.
1: Пожалуйста, наверное, будь водителем какого-то такси, который мимо проезжал, там, не знаю. Ты же не смотрел этот фильм. Ну это же жуткая история. Смотрел. Ну как? Ну кто? Пожалуйста.
0: У Евгения почему-то приключение Шурика.
1: О, нормально.
0: Он за кем-то наблюдает, видимо, на работе.
1: Сталкер.
0: Евгений работает, да, и наблюдает за приключениями
1: Шурика. Или экзамены сдает.
0: Может быть. А мой рабочий день, Татьяна пишет: поймай меня, если сможешь. Работаю в культуре. На месте фиг найдешь. В кабинете не дозвонишься.
1: О, прекраснейший фильм.
0: Классно, классно. Капитан Сорвиголова. Вот. Написал кто-то из слушателей. Так, привет, вы каперы. Настасья нам пишет: мой рабочий день называется «Пролетая над гнездом кукушки». И кукушка наша тоже улетает от работы.
1: Это про психушечку.
0: Классно, классно.
1: Это, да.
0: Давайте продолжать. Это весело. Опишите свой рабочий день названием книги или фильма в чате мобильного приложения Рекорда и наших социальных сетях.
2: Вейкаперы.
3: На Рекорд.

0: Что у нас есть на данный момент? Армагеддон от Романа. Николас пишет «Камасутра». Это лучшая, говорит, работа в мире.
1: Фильм или книга?
0: Книга всегда лучше.
1: Да.
0: «Полицейский с Рублевки» у Николая, вот, например.
1: А кто ты из «Полицейских»?
0: В органах, наверное,
1: из Рублевки.
0: Так. «Тупой еще тупее», Джонни написал. Анна рассказывает, причем из «Гарри Поттера» из меня делают Гермиону. Уверены, что у меня есть маховик времени, и я должна быть в нескольких местах в одно и то же время.
1: Очень умная Гермиона, кстати.
0: Конечно, там. Конечно.
1: Опасайся рыжих.
0: В принципе, стоит их опасаться. Виталий пишет, не знаю, как будут звать этого персонажа, но это я. И он скинул какой-то скрин. Я так понимаю, это с Кинопоиска, и там название аниме. Вы увольняете меня, единственную, кто в одиночку тянет всю внутреннюю систему компании. Вот такое название.
1: Я не знаю, что это такое.
0: И вселенная аниме не исследована на 10%, мне кажется.
1: Мы даже не знаем, как там называется большинство. Ты думаешь, что тебе расскажут какую-то неинтересную историю, это только название.
0: Николай, ходячие мертвецы.
1: О.
0: Деревня дураков у Павла, например.
1: О, шикарнейшее сравнение.
0: Конечно, конечно.
1: Кто ты, пчела или медведь?
0: Важно, кто ты, да, в этом фильме.
1: Да, там кто-то еще и огребал.
0: Так, трасса 60. На Кимер пишет, всякая фигня происходит, кроме девушки мечты. Так все совпадает. Да, босс приходит, представляешь, такой же трубка обезьяны. Тот самый. И накидывает каких-то задач. Доставь посылку.
1: Ты трубка сказал обезьяны?
0: Ну, трубка с обезьяной, да.
1: Все, я понял. Просто послышалось другое слово, очень схожее с трубкой.
0: Неважно.
1: Приходится это как это. Я исполняю желание.
0: У Данилы миньоны тот самый мульт.
1: Прикольно.
0: Банана. От рассвета до заката у Андрея, например. Проходит рабочий день. Железный человек Андрей.
1: Ничего себе.
0: Кто-то из «Мстителей», да? Но моя работа смахивает на сюжет фильма «Колония Дигнидад». Есть такой, оказывается. Я посмотрел, действительно есть. Какой-то даже с высоким рейтингом, поэтому посмотрите.
1: Я, возможно, даже смотрел.
0: Евгений, агент
1: 7.00. 7.00.
0: Да.
1: Агент 07. Если такие. Они обычно к выходным появляются.
0: Если коллектив очень дружный, то ты агент 07.
1: Агент 2 по 07.
0: Ага. От заката до рассвета, опять же. Да? «Всегда говори да» с Джимом Керри.
1: Ой, прекраснейший тоже фильм.
0: Базовая вещь. «Афоня». Вот, кто-то рубль должен, видимо. И не один. «50 оттенков серого», Евгений нам написал. Что же у вас там происходит в коллективах?
1: Надеюсь, ты начальник. Они так, что тебя вызывают. Это моя тайная комната переговорная.
0: Сергей рассказывает, художественный фильм украли.
1: О, прекрасно.
0: «Мой родной рабочий день», Алена рассказывает. Это фантастические твари, где же они обитают?
1: И где же они обитают?
0: Сразу видно, человек работает с людьми, да?
1: Да.
0: Сразу, он много взаимодействует с людьми.
1: С очень приятными людьми.
0: Да. Сериал «Форс-мажор» у Вреднюлечки. Вот такой вот есть.
1: Прикольно.
0: «Волк с Уолл-стрит» у Сергея.
1: Волка, как говорится, ноги кормит.
2: Рекорд. Реклама.
3: Самое дорогое этим летом – не упустить его. Закат на воде, снег друзей, ветер в лицо. Выбери, каким оно будет. «Сапмастер». Подберем «Сап» для лучших моментов вашего лета. Октябрьская 10А и Свердловская 10А. Выходите на воду.
4: С 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите, билеты уже в продаже.
5: 0+. Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
2: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: А мы через минут 10 играем с кем-то из вас, поэтому прямо сейчас чатик мобильного приложения Рекорда открывайте, пишите слово «Игра», если вы хотите оказаться в прямом эфире и забрать приз от вейкаперов. А мы пока обсуждаем вообще, прочитай комментарий, опишите свой рабочий день названием книги или фильма. Такая у нас тема сегодня.
1: Такая очень интересненькая, глубокая в некоторых смыслах.
0: Да, Светлана исчезнувшая. Мне всегда после обеда хочется исчезнуть с работы. Такая история. Мой рабочий день похож на серию фильмов Гайдая, не может быть. Рассказывает нам Елизавета. Любовь. Доброе утро, обитель зла. Остров проклятых. Вот такая история. Пила, Валерий пишет, с 1 по 8. Просто я работаю оператором пильного центра. Привет городу Владимир.
1: А, я думал, пила в смысле выпивала.
0: Нет такого фильма. Нет это фильма так... «Пила». Есть Нина «Расплата за любовь».
1: Не, ну я...
0: «Пила» нет.
1: Это сериал, ты вспомнил?
0: Конечно.
2: Да как?
0: Иногда какие-то небестселлеры всплывают в моей голове.
1: То есть что-то ты досмотрел?
0: Да, конечно, Нина, ты что? Доброе утро, вейкаперы, побег из тюрьмы. Думаю, подошел бы под мой рабочий день. Ну или «Мир Дикого Запада», сериал зарубежный, Максим поделился с нами. Мы так можем и собрать топ фильмов, да, которые мы можем, в принципе-то, посмотреть на выходных. Пятница уже завтра.
1: Выходных не хватит, чтобы пересмотреть.
0: Юлия, спящая красавица. Я на чили на расслабоне. Ну а что я поделаю? Работа такая, она рассказывает.
1: Ну, уже хорошо. Значит, скоро придет принц и спасет тебя от этого.
0: Дмитрий, а я на работе «Властелин колец». Потому что в конце рабочего дня я не помню вкус еды, Сэм.
1: Ой, вы по фразам пошли. Да, кто голым у вас там?
0: Все, все используем. Так, поехали дальше. У меня не жизнь, а сплошной роман Анджея Сапковского «Ведьмак». Александр рассказывает. Бегаю за монстрами на работе, платят за это гроши вообще. В коллективе лютики, блин, добрый друг Золтан. Ищу свою чародейку, а им всем королей подавай. Ведьмаки с грошами не нужны.
1: Ну, там скоро замена будет, это ж ничего страшного, как заменили Хемсворда. На Хемсворда.
0: Кого-то. Артем пишет, я себя чувствую, как в фильме «Джанго освобожденный». Сейчас на заводах, как на каторге. Я вечером, когда буду выходить, те же чувства, что я на воле наконец-то. Жду, говорит, не дождусь своего освобождения.
1: Это хорошо, просто иногда вы называете, ну, название фильма, и непонятно, какой вы персонаж из этого фильма. Там,
0: да,
1: смотря как посмотреть еще.
0: Но у нас тема достаточно широкая. Свой рабочий день названием фильма тоже подходит. Да. Айболит Чуковского. Вот Олеся написала. То чулень позвонит, то олень. И такая дребедень целый день. Вот, это же какая?
1: Нормально.
0: Почти в стихах. Круто, круто. Сонька «Золотая ручка». Чесночное мороженое написал.
1: И непонятно, что из этого ник, да? Ты думаешь, Сонька написала «Чесночное мороженое». Нет такого фильма. Потом, «Чесночное мороженое».
0: Вы описываете свой рабочий день названием книги фильма. Мы это читаем в прямом эфире. Пишите в чат мобильного приложения Рекорда и наши соцсети.
3: Вейкаперы на Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Победа возобновит рейсы из Москвы и Махачкалы в Дубай уже в сентябре, а с конца октября откроют полеты из Москвы в Абу-Даби. Авиакомпания приостанавливала рейсы в Объединенные Арабские Эмираты в марте на фоне конфликта между Ираном и Израилем. После выборов в Госдуме планируют ужесточить регулирование видеоигр. Депутаты предлагают обязать пользователей входить в игры по номеру телефона через госуслуги, а разработчиков маркировать контент с матом, жестокостью, наркотиками и интимными сценами. Если игровые агрегаторы не выполнят требования, их могут заблокировать в России. В июле лишь 30% мобильных интернет-сессий в Центральной России проходили без ограничений, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на аналитиков. Остальной трафик работал по белым спискам, а в приграничных регионах их доля достигла 90%. По словам экспертов, из-за ограничений операторы пересматривают тарифы, а абоненты стали чаще менять мобильных операторов. Больше новостей в нашем канале в Макс.
0: Реклама.
2: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
3: Будь в прайме этим летом. Кэшбэк до 30% за покупки в «Золотом яблоке» в разделе «Для жизни» для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Золотое яблоко. Услуги от ООО «Екатеринбург Яблоко». Екатеринбург. ОГРН 112-667-001-95-85. 12+. Общий срок проведения акции с 7 августа по 8 августа 2026 года включительно.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Десерт творожный «Чудо» в ассортименте. 100 граммов 52 рубля с 6 по 12 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
6: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
7: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
8: Подробности на accomptogeta.t2.ru.
9: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних драм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Каждый день без лишних трат. Это «Самокат». Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. «Самокат». Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
11: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно... собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
12: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.

приложение «Рекорда» и прими участие в розыгрыше поездки на его шоу в Стамбуле.

0: Данты.
1: Время поиграть. Играем сегодня с Антониной. Антонина, привет.
2: Да, всем привет.
1: Из какого ты города?
2: Из Москвы.
1: Из Москвы, круто. Мы сегодня обсуждаем вообще, какой книгой, либо фильмом можно обозначить свою работу. Рабочий день, точнее. Вот у тебя как называется?
2: Хотела написать «Палат номер 6», но не стала.
1: Поэтому сказала в прямом эфире, да?
2: Сказала, да.
3: Все нормально, подписываемся под этим.
1: Классно, классно. Я думаю, многие тебя поддержат. У нас игра. Да. Называется она «Секунданты». Мы отправим тебя в какую-то ситуацию, дадим тебе букву, и тебе на эту букву нужно будет назвать как минимум 5 предметов, которые в этой ситуации тебе пригодятся. Ну, уже называют и не предметы, да? То есть, опять же, если нужно, то бери с собой. Все, у тебя будет всего лишь минута. Ты готова?
2: Да, конечно.
1: Так, куда отправляем, Станислав? Антонину.
3: На пляж.
1: На пляж идешь, Антонина. А буква?
3: Буква пусть будет У.
1: Буква У. Пляж. Минута начинается прямо сейчас. Антонина, бери с собой, что хочешь.
2: На букву У сложно, конечно. Пусть это будет уха.
3: Так.
2: Пусть это будет на букву У.
3: Может, животное какое-нибудь.
1: Ну, реально.
2: На букву У животное.
3: Ну, птица.
2: Сложно. Птица.
1: Давай, накидывай. Мало времени.
2: Я понимаю, но, честно сказать, я прям потерялась. Очень сложно.
3: Да, а какая буква тебе подойдет? Буква... А мы уже не можем, да?
1: У. Да, помогай.
2: Уже все.
3: Ну, давай утку возьмем.
2: А, да, точно. Утка, вот, спасибо большое.
3: Вот.
2: Улитка.
3: Улитка, нормально. Вот, так. Уже 3. Еще 2 осталось.
2: Вообще
1: ничего
2: в голову не приходит, извините.
1: Но ничего.
3: Да, не извиняйся, все нормально. Зато на пляже побывала.
1: Можешь передать привет и кому хочешь.
2: Привет. Вам, ребят, привет большое. Всем радиослушателям.
1: Круто. Друзья, ловите розыгрыш в прямом эфире и забирайте призы у вейкаперов.
0: Секунданты у вейкаперов.

0: Радиоканал «Радио 103» для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс Погоды, сегодня, в четверг, 6 августа, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 29, ночью плюс 21. Ветер юго-западный, умеренный.
0: Рекорд. Реклама. На паркском языке это означает безудержное веселье в аквапарке. Крутые водные горки и аттракционы, теплые бассейны на любой вкус, сауны, тропические бары, пенные дискотеки и многое-многое-многое другое. И все это в 20 минутах от Красноярска. Подробнее на бархатпарк.рф и по телефону 271-44-71.
2: И Усев Дмитрий Сергеевич, Угранит 321-246-8000-56337, 0+.
3: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт Басты твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
4: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: А мы продолжаем вместе с вами обсуждать. Вы описываете свой рабочий день названием книги или фильма, а мы несем это в прямой эфир.
1: Постараемся передать всю суть.
0: Я вообще читаю все, потому что я ничего не смотрел практически.
1: Ну ты говори.
0: Если вы даже что-то напишете, эдакий какой-то фильм, я даже не в курсе буду. «Планета обезьян», вот Владимир написал, но это я смотрел. «Планета обезьян» — нормальная история. Слушатель наш пишет: роман Достоевского «Идиот». Сергей написал. Вот. Постоянно он в этом присутствует. «Я Доминик Торетто», другой Сергей пишет. Из фильма «Форсаж» — «Ношусь по Москве на своем болиде Фиат. Дукат развожу запчасти компании Мотехс Рус».
1: Подожди, но это же не главное.
0: Главное — это семья. Они все там одна семья, конечно. Владислав пишет: «Доброе утро. Мое рабочее утро — это сцена из фильма «Горбатая гора». Вот.
1: Да как? Ну,
0: а что это? Стрёмный фильм?
1: Ну там два мужчины.
0: Не продолжи. «Банда Нью-Йорка», Юлия написала. Если чё, я с ножом. Вот она добавила.
1: Это с Ди Каприо фильм, хороший.
0: А если чё, он с ножом? Ди Каприо.
1: Да.
0: Она там... Ди Каприо.
1: Ну, короче, они махач устраивали на улице.
0: Понятно, понятно. Нормально. «Обитель зла, остров проклятых», Любовь написала.
1: Это...
0: Ну, любовь, да, казалось бы. «Обитель зла, остров проклятых».
1: Главное, что любовь.
0: Как не вяжется, да. «Не шните с Зоханом», Сергей рассказывает.
1: Ой, «Сладкий Бабалех».
0: Сначала «Сладкий Бабалех», потом «Приключения».
1: Окей, главное, напиши нам цифр-цифр, мы позвоним.
0: Елизавета пишет: «Мой рабочий день похож на серию фильмов «Гайдая не может быть», например».
1: Не может быть.
0: Кстати, классные истории там были. Вот я вспоминаю.
1: «Экран покажет наш» — веселые истории.
0: «Экран бы так наш» — вообще правильно.
1: Ну, так-то да.
0: Гашан пишет: «Привет вам, вейкаперы. Работаю в финансово-логистической компании. У нас фильм «Выживший». После очередного запроса из налоговой и «Интерстеллар». Так как деньги путешествуют по миру дольше, чем герои фильма падают в черную дыру».
1: А «Выживший» каким образом?
0: Ну, это каждое утро у них.
1: Слушай, а я подумал, знаешь, что типа у фильма «Выживший» — это же пародия на «Троянского коня».
0: Да.
1: То есть он сам себя спрятал в лошади, чтобы прийти в завтра.
0: А Андрей Кош, 73, рассказывает, чего хотят женщины. Но это не про работу, а про жизнь в целом.
1: О, хороший
0: фильм. У него день рождения сегодня.
1: С днем рождения.
0: С днем рождения, конечно. Он же и такси 1, такси 2, такси 3.
1: А, это...
0: Это все один
1: идеально.
0: Человек.
1: Идеально.
0: Сколько в нем помещается фильмов, да? Сколько можно процессировать?
1: Это DVD 16 в одном.
0: Но красавчик, лучший. Шивом многорукий. Кристина пишет: «Астрал» или «Оно». Начальник в роли Пеннивайза всегда выявляется с шариком такой, представляешь?
1: Стоит. Привет! Что ты делаешь на работе?
0: У нас новые задачи!
2: Вейкаперы на рекорде.

0: Рекорд реклама.
1: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
2: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
3: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC/B. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
4: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
0: Вейкаперы
6: на рекорд.

0: 9.01 в Петербурге, вы каперы здесь с вами, конечно же, и будем еще 2 часа, обещаем вас веселить и радовать, обсуждать нашу тему про работу, кстати, наши соцсети подписывайтесь, тоже все там есть, все самое актуальное, что происходит сейчас, а вот о факты не пропускайте в этом часе, да и вообще не пропускайте, будьте с нами, из машины выходите, наушнички включите, мы...
1: Либо идите вдоль других машин, слушайте что-то.
0: Да, всех мои каперы так бегут. В общем, к новостям, есть интересная богатая китаянка, уже звучит как бы весело. Богатая
1: пока
0: китаянка.
1: Пока интересно, да.
0: Профинансировала дораму, в общем, чтобы зацеловать любимого актера. Очень богатая китаянка. Она лично утвердила на мужскую роль 23-летнего Чжун Юй Фэя. Он очень популярен, видимо, там. Себя сделала его возлюбленной. И настояла, чтобы в сериале было более 60 сцен с поцелуями. Она говорит, это мое условие. Видите, как богатые женщины могут заставить тебя целоваться?
1: Сценарист, конечно, да, то, наверное, помер.
0: На съемках женщина постоянно лезла целоваться с актером, обнимала, садилась к нему на колени, добавляла откровенные сцены. Сама говорит, здесь будет откровенная сцена. Несмотря на возражение вообще съемочной группы, они ничего не могли поделать.
1: Они говорят, по сценарию главный герой умер. Ничего страшного!
0: В итоге из короткометражки пришлось вырезать более 20 сцен с поцелуями, но они просто там как-то не подходили.
1: А это еще и короткометражка?
0: Да, из-за чего богатая китаянка разозлилась и отказалась выплачивать работникам остаток гонорара. Но вот здесь я не понял историю. Она купила, получается, эту дораму, да? Купила все. Актеров, съемочную группу. Кто посмел вырезать 20 сцен с поцелуями?
1: Ну, наверное, режиссер.
0: Кто он такой? Она платит.
1: Ну, возможно, он завидовал. Он тоже хотел целоваться.
0: Вот эта история мне непонятна, да. А все остальное звучит как правда. Возможно, она сохранила свою режиссерскую версию и будет пересматривать ее дома.
1: Но с другой стороны, она же утвердила сценарий. Ну, куда ты лезешь, если ты лишние подсосы там эти делаешь свои?
0: Вопрос. Ты бы согласился, если бы тебя купила богатая китаянка?
1: Если бы меня купила...
0: Да. Богатая китаянка так, написала с тобой дораму.
1: А, и где мы с ней целуемся?
0: Да, где вы целуетесь больше 60 раз.
1: Я бы, наверное, еще доп. Сцены бы. Я несколько бы дублей специально бы косячил.
0: Ты видел эту фотку этой богатой китаянки или что?
1: Ну, я вроде
0: или счет ее в банке?
1: Вроде бы видел фотку. Вроде сходится, все нормально. Но она явно, что это какая-то симпатичная, ухаживающая за собой женщина.
0: Так.
1: Я бы еще, наверное, обладая некими навыками сценариста,
0: так,
1: еще бы дописал туда что-нибудь. Я говорю, нам нужна постельная сцена. Давайте порепетируем. Приходите, я сегодня приду к вам. Я останусь у вас на неделю.
2: Вы каперы на рекорде.

0: каперы на рекорде. Ватафакты.
1: Первый такой, чтобы вы понимали, как устроен маркетинг вообще. И он очень опасен.
2: Так.
1: С 1927 по 1952 года табачные компании использовали образы врачей в рекламе сигарет, утверждая, что их сигареты одобрены медициной. Они прям печатали. Врачей, да, как врачи с улыбкой демонстрируют пачки сигарет. Вот как нам это все продавалось еще с тех времен.
2: Ну, потом врачи, ну, остались же в рекламе сигарет.
1: Да.
2: До сих пор, да. Только теперь последствия. Они теперь говорят, вот что будет с вами.
1: Теперь они делятся фотками личного архива.
2: Вот да.
1: Это. Легкие и так далее все демонстрируют.
2: Слушайте, ну, вообще табачная индустрия, вот эта демонстрация кого-то, кто использует сигареты, она настолько повлияла. Это когда вот ковбой Мальборо появился, они же специально искали вот именно человека, который будет ассоциироваться с силой, уверенностью и вот...
1: Да, маркетинг. Поэтому, знаете, возможно, очень крутая реклама, а на самом деле продукта.
2: Куряки поганые.
1: Очень вредные. Им против курения, конечно же. Сетчатые экраны на дверцах микроволновки. У каждой она есть практически. Они, оказывается, удерживают излучение внутри. Вот для чего нужны эти сетчатые экраны.
2: То есть, по сути, излучение в тюрьме. Сидеть за решеткой, сетка этой.
1: Вообще, да. Поэтому вот этот сетчатый экран тебя спасает от этой радиации, излучения.
2: Знаешь, что меня спасает радиация? Отсутствие микроволновки дома.
1: У тебя нет микроволновки?
2: У меня нет микроволновки.
1: Ну, ничего себе. А у тебя есть в шапочке из фольги дома?
2: В шапочке
1: из...
2: Конечно, потому что инопланетяне за нами следят.
1: Я понимаю. Все, вопросов больше нет.
2: Я тебе больше скажу. Вот он сейчас где-то здесь.
1: Поехали дальше. Калигулу. Что ты знаешь про него, Калигулу?
2: Слушай, это римский император, да. Который устраивал разного рода...
1: Веселушки.
2: И, если не ошибаюсь, то это он поджег Рим.
1: В общем, Калигула — это не имя, а прозвище, как выясняется. Так. Его дали Гаю Юлию Августу Германику в детстве, солдаты его отца, когда тот взял его в поход на Германию вообще. И Калигула переводится как «маленькие сапоги», что является отсылкой к детской военной форме, которую носили будущие императоры. То есть, по сути, если бы он жил у нас, его бы называли «маленькие сапоги».
2: «Маленькие сапоги». Здорово, башмачник!

0: Продолжаем обсуждать. Вы описываете свой рабочий день названием книги или фильма, а мы это несем в прямой эфир, конечно же. Итак, «Бойцовский клуб» написала нам Вреднюлечка. Работаю в коллекторской организации, она рассказывает. Поэтому «Бойцовский клуб».
1: Так, ну там немножко суть, наверное, была другая. Хотя между коллегами, если... Или мыло варите?
0: Не знаю. Владислав, постоянно занимаюсь ремонтом «Газели». Постоянно он написал. Поэтому 50 оттенков черного. Он уже достал это.
1: Замучился с ней. И каждый раз какие-то используешь ремни, приспособления, стяжки.
0: Так, Ромчик пишет: утро доброе. Мой рабочий день похож на старый советский фильм «Гараж», а я герой Эльдара Рязанова, который спал на бегемоте. Была такая история, видимо.
1: О, классный фильм, кстати, да.
0: Поехали, есть от Джеки. Голосовое сообщение послушаем.
2: Доброе утро. У меня рабочий день, как история Бенджамина, по-моему, Батлера называется, правильно, где он взрослел, но становился все моложе, моложе, моложе, где он родился типа стариком. В конце фильма исчез. Вот, у меня коллеги каждый день на работе все вроде бы взрослее становится, но при этом все тупее и тупее. Малолетки какие-то себя ведут.
0: Жека так держался, да? Такой, ну вот фильм такой в конце выдался. Тупые.
1: Ну нет, подвел.
0: Так, «Призрачный патруль». Вот Алексей рассказывает, не поймешь, кто откуда появится. Мой рабочий день похож на фильм «Тинтбрас». Причем я оператор, то режиссер, то актер.
1: О, ты знаешь, да, кто это?
0: Конечно, это же весело. Екатерина записала голосовое.
3: Привет, ребята.
0: Привет.
3: Ну, так как я катаю бизнес-такси, а по военной учетной специальности я снайпер, то к работе, наверное, это «Джентльмены» фильм Гая Ричи, там, где постоянно накидывают.
0: Видимо, как раз-таки вторая специальность. По второй специальности побежала.
1: Думаешь, задержала дыхание и искала момент между ударами сердца?
0: Да.
4: Вейкаперы. На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: В сети распространяется дипфейк с участием главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, в котором она якобы объявляет о принудительной конвертации банковских вкладов в военные облигации. Центробанки подобных заявлений не делали, а информация отсутствует на официальных ресурсах и в крупных СМИ. Напомню, ранее Минфин и ЦБ также опровергали слухи о возможной заморозке вкладов. Собянин выступил против идеи полной мобилизации российской экономики на войну. По словам мэра Москвы, современная экономика должна работать на мирную жизнь, обеспечивая доходы граждан и поступление налогов. Он подчеркнул, что разрушение нормальной экономики ослабит страну и не поможет добиться успеха в военных действиях. В московском аэропорту Внуково назвали самые необычные вещи, забытые пассажирами за первые полугодия этого года. Среди находок – топор, лопата, гантели, наручники, удочка, шезлон, коньки и вьетнамские национальные головные уборы. Всего в аэропорту обнаружили более 14 тысяч забытых предметов, большинство из которых оставили в зоне предполетного досмотра. Больше новостей в нашем канале в Макс.
2: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
0: Выиграйте невероятное путешествие в Стамбул на шоу «Анима» с «Радио Рекорд». «Анима». В течение этой недели ловите треки «Анима» в эфире «Рекорда» и отправляйте сообщение «Анима» в чат мобильного приложения во время их звучания. Поймавшего больше всех треков ждет путешествие на двоих в Стамбул, припати на яхте и билеты на шоу «Эдем» от «Анимы» с «Рекордом» на «Анима».
3: Партнер конкурса – событийный туроператор «Фествей». Этот и другие туры на мировые музыкальные события ищите на festway.ru. 18+.
4: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
5: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
6: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
7: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
8: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
9: А в ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни Home Club, кухни народов России. Покупайте посуду для приготовления и сервировки, текстиль и аксессуары для кухни, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года в гипермаркетах.
10: Лента. Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
8: Предложение распространяется на новые автомобили Volga K40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
11: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
8: Условия подписки Яндекс Плюс. Я.CC/B. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
0: Рекорд. Рекорд. Дэнс Ли.

0: описывать свой рабочий день названием книги или фильма, как это выглядит в ваших умах и глазах, конечно же, еще обсуждаем, поэтому пишите нам в наши соцсети, чат мобильного приложения Рекорда, все у вас для этого есть. Итак, поехали, Holy Grail пишет во все тяжкие, ну это стандартная история, стандартная уже.
1: То есть это была одна профессия, потом
0: как это? Понятно, мы тебя поняли, Стас, мы поняли тебя, утро все-таки.
1: А Владимир, я просто слова не могу.
0: Владимир пишет, человек швейцарский нож. Оказывается, был такой фильм.
1: О, это с Дэниелом Рэдклиффом.
0: Почему никто не вспоминает Битлджуса, Эдварда Руки-ножницы?
1: Кстати, надо посмотреть вторую часть.
0: Прекрасная, прекрасная. Я фанат этих фильмов из детства. А, так, так как в декрете Натахич пишет, то у меня мультик «Маша и Медведь». Я, естественно, тот самый Мишка, дочка Шкода Андрею.
1: Чего?
0: Ну, это надо смотреть «Маша и Медведь».
1: Ну, я знаю, там было три медведя, Мишка, вот, младший.
0: Дмитрий написал, я сегодня один дома. Пиши адрес, Дмитрий, мы же подъедем.
1: Да.
0: Потусим.
1: Мы будем мокрыми бандитами, потом липкими.
0: Ой, зачем я это услышал? Сергей, «Голодные игры». Пишет, вот название какого фильма. Замечательно.
1: Ну, это ж до обеда, потом будет все нормально.
0: Илья пишет, мой рабочий день похож на фильм «ДМБ», как персонаж бомба.
1: А, помню, все ел.
0: Тоже такое прикольно. Альберт пишет, наверное, я Сквидвард из «Губки Боба». Вот он с персонажем, спин-офф он себе представил. С возрастом все больше и больше начинаю ворчать. Сквидварды рабочие есть. Мне кажется, это новый подкласс коллег на работе. Ну, Сквидвард пришел. Колбаса дорого. Почему мы должны тут работать?
1: И все под их дудочку, да, еще пляшут.
0: Слишком холодно от кондиционера.
1: Отойди от меня, «Губка Боб».
0: Да-да, вот эти отдельные персонажи.
1: Не позитивные.
0: Они, если что, да, помогут. «Обитель зла», «Остров проклятых».
1: Да сколько можно?
0: Популярно, очень популярно.
1: Что там за проклятые вы все?
0: Как, вот Мишка у нас спрашивает, кстати, как вы думаете, какой фильм подходит мне, если я работаю водителем троллейбуса? «Усатый нянь».
1: Почему? Он там был водителем.
0: Много
1: детей.
0: Много детей везешь, усы, это я ассоциировал с троллейбусом, поэтому «Усатый нянь».
1: А-а-а,
0: сразу две ассоциации.
1: Тоненько.
0: Придумай, Мишке, фильм, если он работает водителем троллейбуса. Берегись автомобиля.
1: Скорость. Не, был такой фильм с Киану Ривзом.
0: Нам не нужно рассказывать, что ты пробовал.
1: И Сандра.
0: Расскажи про фильм.
1: А, мы не говорим диагнозы сейчас?
0: Да.
1: Если нет, я думал, я у врача.
0: Мы против энергетических напитков.
1: Это там, где они должны были ехать в автобусе и не сбавлять скорость. Это определенная скорость должна, иначе бандит их накажет.
0: «Кошмар на улице Вязов», опять же. Почему нет? Это подходит фильм под водителя троллейбуса.
1: Это там, где квартиры сдаются очень дорого. Все такое. Не убирают на тротуарах.
0: Ты решил на ЖКХ пожаловаться?
1: Я думаю, что да. Вот это кошмар.
0: Переключился, повзрослел в моменте.
1: Да. Твои каперы на рекорде.

0: Радиоканал «Радио 103» для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 21. Завтра в пятницу, 7 августа, облачно с прояснениями. Днем плюс 24. Ветер западный, умеренный.
2: Рекорд. Реклама.
3: Самое дорогое этим летом – не упустить его. Закат на воде, снег друзей, ветер в лицо. Выбери, каким оно будет. САП-мастер. Подберем САП для лучших моментов вашего лета. Октябрьская 10А и Свердловская 10А. Выходите на воду.
4: Клубный проект. Дыхание ночи. Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс.ру. Запрещено для детей.
5: При поддержке Радио Рекорд Красноярск.
6: Красноярск, давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте Радио Рекорд Красноярск. Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
2: Рекорд. Dance Radio.
0: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: продолжаем совсем немного. Обсуждаем, опишите свой день названием фильма или книги и подводим итог голосования. Так, Павел пишет. Автор из фильма «Телефон». То тюлень позвонит, то олень. И такая дребедень целый день. Ну, неплохо же. Мой рабочий день похож на фильм «Перевозчик». Константин написал, только без перестрелок и красотки в багажнике. Работаю автокурьером.
1: Неплохо. Но там все равно насыщенно. Скорость. Крутая машина, костюм.
0: Беги, Форест, Максим написал. Вот, Форест Гамп.
1: Форест Гамп.
0: Если не ошибаюсь. Привет, мой рабочий день похож на фильм «Эйс Вентура», пишет Эдуард. Хожу целый день, придуриваюсь как-то. Эдик и щетина. Он даже придумал название своему фильму.
1: А ищешь животных?
0: Животные постоянно попадаются.
1: Да.
0: Так, очень страшное кино. Вокруг с ума все сошли, такое ощущение.
1: Еще раз, какое?
0: Очень страшное кино.
1: Смотря какая часть. Я вот посмотрел последнюю, самую-самую последнюю.
0: Так.
1: Ну, первые две лучше.
0: Ну, понятное дело. Так, еще что у нас есть? Еще что у нас есть? Адекватного. Я имею в виду, что можно...
1: Адекватно? Да, есть вещи, которые не зачитаешь даже.
0: Их можно почитать, конечно же, в наших соцсетях. Вот Андрей написал, всем привет. Вот эфирный человек. Какие культурные наши слушатели. Написал, всем привет. Павло Эскобар. Фасую хлорный порошок в пакеты, он написал. Поэтому Павло Эскобар.
1: Это что, фильм про бизнес-модель?
0: Так, давайте подведем итог голосования, что же у нас там. О, ребята, когда-то я обещал, что создам опрос, и человеческая многоножка в этом опросе победит. А вы не верили в меня. Этот день настал. Опишите свой рабочий день названием книги или фильма. Человеческая многоножка, 24%.
1: Как?
0: Я сказал, я сделал. Я шел к этому долго. Я стремился к этому.
1: Вот одно из двух. Либо люди как-то прониклись и вот именно через этот фильм описывают свою работу. Либо у тебя очень много аккаунтов. Ты проголосовал. С другой стороны, мне страшно, что у вас такая работа. Надеюсь, это какая-то очень-очень лютая метафора.
0: Это коллектив. Это один за всех и все за одного, понимаешь? Это все связаны.
1: Да там не один за всех, там все за одним. Мы же знаем, как это устроено.
0: В общем, я рад, что где-то хоть победил этот фильм хоть где-нибудь. Да. На втором месте у нас вариант — это «Рик и Морти», 21%. И на третьем месте вариант «Война и мир». Вот, как интересно, да?
1: Классика.
0: От человеческой многоножки до «Войны и мира».
1: Всего один «Рик и Морти».
0: Утреннее шоу «Вейкаперы».
2: «Вейкаперы». На рекорде.

0: Встречай премьеру драм-н-бейс спектакля от Радио Рекорд. Пиратская станция «Рагнарёк». Приготовьтесь к битве силами тьмы плечом к плечу с викингами. Невероятное шоу на земле и в воздухе. Секретные зарубежные гости и легендарная атмосфера. 31 октября. VK Stadium. Пиратская станция «Рагнарёк» в Москве. «Рагнарёк»! Подробности на сайте radiorecord.ru. 18+.
1: Вейкаперы
0: на рекорде.

0: Ровно 10.00 у нас в Санкт-Петербурге по московскому времени. Вейкапер еще час с тобой будем. В этом часе любовный гороскоп. В это факты, ничего не пропускайте. Ну и к новостям актуальным. Стас, я уже подумал, что нужно поговорить о сексе.
1: Думаешь, пора мне об этом узнать?
0: Ты уже взрослый мальчик.
1: Или мне выйти и ты...
0: Нет, ты уже достаточно взрослый. Я решил тебе поведать эту тайну. В общем, исследование очередное. Секс должен длиться от 7 до 13 минут.
1: Так, а что, за это время успеет прилететь аист?
0: Именно столько нужно паре для полного удовлетворения. Это выяснили ученые.
1: Так, еще раз.
0: Вот когда ученые, я всегда зачитываю, вот к ним доверие больше. Исследователи опросили сексологов, семейные пары из разных стран вообще. То есть это такое прям мировое исследование.
1: То есть сами не проверяли,
0: после
1: понятно.
0: Чего, да, составили шкалу идеальной продолжительности секса.
1: Школу, правильно.
0: Ну, 1-2 минуты мало, сказали все абсолютно. Поэтому если в этой границе, то знаете.
1: Только один такой, да нормально. 2-3 человека мне так ответили. Ему, закрой рот.
0: 3-7 минут достаточно.
1: Я прям представляю, ну, происходит процесс.
0: Секундомер, да?
1: Происходит 7 минут, он такой, достаточно.
0: Хватит.
1: Она такая, Валера, какого? Что? Мне достаточно, пойду попью воды.
0: Так. 7-13 минут идеально.
1: Идеально.
0: Сказали большинство,
1: просто
0: конечно.
1: Просто
0: Ну, естественно, по большинству ориентировались. Да. И 13 плюс минут, то есть больше 13 и больше, слишком долго. Вот какой итог.
1: Слишком.
0: Обсуждение этого всего.
1: Долго.
0: Вот, также большинство женщин признали, что им не важна продолжительность, а прелюдия куда важнее. То есть, если мы говорим про сам процесс, 13 минут норм. Но час до этого еще должна быть как раз-таки вот эта вот прелюдия и так далее.
1: Если это исследование станет намного известнее, чем вот в пределах, допустим...
0: Мы рассказали это на всю страну, конечно.
1: Да, ну вот, разойдется. Но вот как изменятся вот эти пацанские истории? Раньше же как они говорили, ну, мы где-то в 9 с ней встретились, и только через двое суток я первый раз вылез из кровати. А она такая, где ты был все это время? Вот. А сейчас будет типа, ну, мы зашли на 12:43 минуты нормально. Говорит, идеально.
0: Достаточно.
1: Достаточно.
2: Вейкаперы. На рекорде.

0: вейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Сегодня день Sailor Moon и день подкаблучников. Я думал, ты выбрал Sailor Moon.
2: Да, я выбрал Sailor Moon, поэтому про грибы.
1: Так.
2: Итак, поехали. Все мы прекрасно знаем, что пенициллин – это грибки.
1: Да, да.
2: Да, вот. Но ученые пошли дальше. Итак, у всех такое бывало, что вы кладете мороженое в морозилку, оно слегка подтаяло, вы потом снова его заморозили, и оно становится таким рыхлым и неприятным все, потому что...
1: С комочком, каким-то песком на языке.
2: Да, да, да, песочным такой вот. Это все потому, что там образуются кристаллики воды и все такое. Так вот, ученые из университетов Эдинбурга и Данди. Вот так. Видимо, название университета. Нашли способ решить проблему. Они обнаружили, что производимый нитчатой плесенью белок значительно замедляет процесс таяния мороженого и позволяет эффективно сохранять его консистенцию. То взяли, они взяли гены... Сейчас я попробую выговорить это слово. Мицелиальных грибов скомбинировали с генами бактерий, получили тот самый белок, вырабатывается белок, который, ну, не позволяет мороженому таять так быстро и сохранять свою консистенцию. И они делают на этой основе мороженое. Ну, естественно, туда нужны подсластители какие-то не очень вредные.
1: Да, вкусовые. Химии еще.
2: Ну, конечно. И можешь есть вот такой... Хоть несколько раз его размораживай, замораживай, оно все равно будет вкусным.
1: Так, так.
2: Итак, идем дальше. Есть такое вещество гирометрин.

0: Его производят некоторые виды грибов. Например, строчки. Вот так она называется. Это вид грибов, они называются строчки. Так вот, он гриб ядовитый, его есть нельзя. Вроде бы, ну, отвратительный гриб, зачем он нам нужен? Но, опять же, вещества, которые он выделяет, могут стать ракетным топливом.
1: Ничего себе.
0: То есть, по сути, ну, понятно, что очень много грибов нужно, чтобы заправить один бак ракеты. Поэтому на его основе, опять же, вывели определенную формулу, которую используют для того, чтобы добавлять ее в, казалось бы, простые вещи. Древесные стружки, отходы, овес и прочие целлюлозы. Вот это все смешивают, и получается ракетное топливо.
1: Я, знаешь, как на душной лекции побывал. Я услышал только мороженое из грибов и ракетное топливо.
0: Короче, грибочки, можно лететь. Ну и последние грибы настолько живут, что это один из самых древних представителей, как сказать, живой культуры.
1: Фауны.
0: Да, фауны, флоры. Кто-то считает, флоры, что это фауны. И животные, да, вот такие. Это вообще отдельное царство. Так вот, грибы настолько живучи, что они даже выжили в районе Чернобыльской аварии.
1: Ничего себе живучие.
0: Да, грибочки. Теперь правят.
2: Рекорд. Реклама. В баре «Жигуль» можно провести время весело и вкусно. Мы не свистим. А это свистят вкусные раки на Мира 51. Слышать мало, надо пробовать. Раки зовут в бар «Жигуль» на Мира 51.
3: С 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите, билеты уже в продаже. 0+.
2: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Танцевальный ритм, как запасная батарейка, наполняет энергией, когда силы на нуле.
1: Дэнс лето!
2: На рекорде. Дэнс. Новый трек

0: вейкаперы. Любовный гороскоп.
1: На 6 августа прямо сейчас.
2: Овны, сегодня вашему любимому человеку будет не хватать вашего общества.
1: А тельцы, сегодня ваш же любимый человек серьезно задумается над перспективностью ваших с ним отношений.
2: Близнецы, сегодня вашему любимому человеку будет довольно трудно убедить вас в том, что вы поступаете не лучшим образом.
1: Раки, вам надоело однообразие в ваших отношениях? Не расстраивайтесь, оно скоро прервется.
2: Львы, сегодня для вас исключительно водный день. Вы можете отправиться на рыбалку, в бассейн, на берег озера. В общем, проведите у воды.
1: А девы, звезды советуют вам сегодня заставить любимого ревновать, но не доводите до крайности.
2: Весы, сегодня звезды посоветовали бы вам воздержаться от подходов за крупными покупками в супермаркеты.
1: Скорпионы, сегодня вы целый день будете чувствовать себя любимым, а значит очень и очень счастливым.
2: Стрельцы, сегодня звезды просят проявить вас деликатность к своим друзьям, которым повезло меньше в личной жизни, нежели вам.
1: Козероги, в этот день звезды советуют вам не строить никому глазки и не заигрывать с представителями противоположного пола.
2: Водолеи, сегодня вы сделаете много ложных выводов касательно намерений вашего любимого человека.
1: Рыбы, время собирать камни. Хотя бы потому, что все, что у вас были, они разбросаны. Любите друг друга, друзья.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Ректор МГИМО предложил ограничить число бюджетных мест для победителей олимпиад, поступающих без экзаменов. По его словам, на отдельных специальностях они занимают слишком большую долю места, из-за чего абитуриентам с высокими баллами ЕГЭ становится сложнее пройти конкурс. Он предложил установить для олимпиадников квоту в размере 10-15% от общего числа бюджетных мест. В Москве сорвалась уже третья попытка продать здание Рижского вокзала. На аукцион не поступило ни одной заявки. РЖД оценили этот лот в 4 миллиарда рублей. В него вошли историческое здание вокзала, двухэтажный корпус и земельный участок. По мнению экспертов, покупатели отпугнули высокая цена и статус объектов культурного наследия. В июле лишь 30% мобильных интернет-сетей в Центральной России проходили без ограничений, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на аналитиков. Остальной трафик работал по белым спискам, а в приграничных регионах их доля достигла 90%. По словам экспертов, из-за ограничений операторы пересматривают тарифы, а абоненты стали чаще менять мобильных операторов. Больше новостей в нашем канале в Макс.
2: Радио Рекорд представляет «Белая снежная королева». Участвуйте в розыгрыше призов с лентой «Рич и Бёрн». С 15 июля по 1 октября регистрируйтесь на белая.лента.ком, покупайте «Рич» или «Бёрн» в ленте и выигрывайте тур на белую и другие призы.
3: Срок акции с 15 июля по 30 ноября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения указана на сайте белая.лента.ком. Чрезмерное употребление тонизирующих, в том числе энергетических напитков, вредит вашему здоровью. 18+.
4: Нет бензина, очереди, стресс растет, а внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Здесь не ловит? Совсем. Зато «Моя волна» ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
6: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.

0: вейкаперы на рекорде. Горячие новости.
1: В Уэльсе оштрафовали мужчину, который в костюме смерти с косой пугал пациентов с крыши больницы. Он просто реально арендовал костюм и просто стоял. Ну это... Ситуация смешная, но страшная.
2: Да, следующий этап, он зайдет в саму больницу
1: так.
2: И будет идти мимо людей, так говорит, а, палата 217, где? Они, Михалыч, нет! А там же нет Михалычей. Джонни, нет!
1: Нет, там Михалыч.
2: Михальевич.
1: Михальевич, да, возможно. Но, в общем, да, нам-то смешно, а людям было не очень смешно. В США начали толстеть белки. Неожиданно. Это вторая горячая новость. И все из-за нехватки сотрудников в национальных парках. После массовых сокращений в национальной парковой службе, проведенных администрацией Трампа вообще, опять он виновен в этом, контролировать поведение посетителей стало сложнее. Все стали просто закармливать белок. Говорят, тот это поешь белочка, вот это попробуй. Ты только орешки ела, попробуй бургер. И так далее. И белки стали толстыми. Они не лазят по деревьям, они ходят по земле. Они ходят уже, они не бегают.
2: Да? Передвигаются на электрокарах.
1: Да, возможно.
2: Я устал.
1: Настолько они стали большими. И все говорят, остановитесь. Вы что, белки нам еще нужны?
2: О, какой большой зверь теперь стал. Он ест много.
0: Вейкаперы.
3: На рекорде.

0: радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L, номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 21. Завтра в пятницу, 7 августа, облачно с прояснениями. Днем плюс 24. Ветер западный, умеренный.

0: Record. Вейкаперы.
1: Вот сегодня обсуждали с тобой, да, за рабочий день свой, просили описать наши слушатели названием книги или фильма.
2: Да,
1: знаешь,
2: было
1: захотелось прям собрать этот списочек в очередной раз и посмотреть что-то стоящее.
2: Или еще раз отпраздновать триумфальную победу замечательного.
1: Ребята, я когда-то говорил, когда-то обещал, человеческая многоножка в каком-то голосовании победит. И сегодня это случилось.
2: Тебе доплачивают.
1: Нет, ладно. Это отстойнейший фильм. Я удивляюсь и восхищаюсь им только в одном моменте. Как на это дали денег? Ну, это гениально.
2: Слушай, а собирают же. Он не очень дорого стоил, я так понимаю. И там актеры не самые крутые. И то он где-то...
1: Но,
2: может, он кредит взял на него.
1: Ну как? Ну вот мне захотелось Рэмбо сегодня еще пересмотреть. Кто-то говорил про Рэмбо.
2: Как первый? Первый фильм он...
1: Неважно какой, любого можно. «Иллюзия обмана», вот «Угнать за 60 секунд».
2: Отлично.
1: Легендарные фильмы сегодня получилось вспомнить.
2: Эх... Вечера не хватит их присмотреть.
1: В общем, да, забирайте этот списочек. Друзья, спасибо вам большое за это замечательное утро. Помните, вы самые крутые и самые лучшие. С вами были Вейкаперы, Никита и Стас.
2: Всем отличного путешествия в этот день.
1: Пока!
0: Вейкаперы на рекорде.

0: Рекорд. Dance
1: Radio. Йоу, первая танцевальная на связи. Я Никита Бурягин. Задержусь здесь с вами на какое-то время. Ну, чтобы напомнить, конечно же, что Радио Рекорд объявил лайнап фестиваля «Пиратская станция Рагнарёк» в столице. Новая глава легендарного драм-н-бейс шоу. Оно действительно легендарное. Мы в Петербурге уже его пережили. Перенесет гостей в мир скандинавских мифов. Асы, викинги, силы хаоса, огонь и лед в одном масштабном мультимедийном перформансе. На сцену в VK Stadium выйдут 3 зарубежных хедлайнера и мощный состав отечественных артистов, которых я могу назвать прямо сейчас. От ветеранов сцены до героев новой волны. Каша, Saint Rider, Psynchro, Крот, Avinax, CA2K и Гвоздь, конечно же. 31 октября все произойдет. VK Stadium, пиратская станция, Рагнарёк. Все подробности давно уже есть. Кто не видел, посмотрите на сайте radiorecord.ru. Возрастное ограничение 18+. Теперь к трекам в этом часе. Бауса, Magnetic. Бенни Бенасси, Every Single.

0: Рекорд. Новости.
1: Владимир Путин подписал закон о мониторинге цен по всей цепочке движения продовольственных товаров от производителя до магазина, чтобы отслеживать цены на продукты. Закон вступит в силу уже с 1 января следующего года. Новым сервисом на госуслугах для организации поездок по заповедникам уже воспользовались более 5000 россиян. Сейчас к платформе подключены 50 особо охраняемых природных территорий в 37 регионах страны. Россияне Никита Шлейхер и Руслан Терновой выиграли чемпионат Европы по прыжкам в воду с 10-метровой вышки. Российские спортсмены увеличили число завоеванных медалей на чемпионате до 10. 3 золотые, 4 серебряные и 3 бронзовые награды. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой «Неоспам». Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает «Неоспам». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Дэнс лето!
0: На рекорде.

у директора завода «Дюрекс» две дочери. Одна от первого брака, вторая от заводского брака.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 21. Завтра в пятницу, 7 августа, облачно с прояснениями. Днем плюс 24. Ветер западный, умеренный.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет.

Йоу, первая танцевальная, на связи я, Никит Бурягин, здесь все еще с вами мужики поближе к приемникам. Изобрели футболку, которую можно не стирать целый месяц, представляете? Как говорит, сделали для айтишников и удаленщиков, но, конечно, использовать тоже будем. Все американцы ее придумали, в ткань плели медь, серебро, цинк, золото, вулканический пепел. Сколько она стоит? Еще два каких-то секретных компонента. Благодаря этому материал медленнее изнашивается и не впитывает запах вообще. Цена футболки от 3000 до 6, в зависимости от продавца. Ну, вроде неплохо. Эта вещь может стать любимой. У нас же есть такая история, когда нам купили спортивный костюм еще в детстве, да, на вырост. И вот тот самый на вырост работает. Иногда обувь носится несколько лет, что тоже прекрасно и хорошо. Вот она, смена подъехала. Эту футболку можно купить парню, подарить на одно 23 февраля. Носить будет до конца жизни. Потом только цвета менять как-то, заказывать. Но интересная находка, ваша любимая вещь. Напишите про нее в чате мобильного приложения Рекорда. Я лично для себя просто почитаю. А пока расскажу о треках в этом часе. Афроджек, Аляйн.

0: мобильном приложении Рекорда.
1: Рекорд. Реклама.
2: С 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите, билеты уже в продаже.
3: 0+.
4: Клубный проект «Дыхание ночи». Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс.ру. Запрещено для детей.
1: При поддержке Радио Рекорд Красноярск.

0: Рекорд. Новости.
1: Глава Центра избиркома Элла Памфилова заявила, что выборы в Госдуму пройдут в условиях повышенных мер безопасности. По ее словам, подготовлены резервные помещения, альтернативные источники питания, проведены учения с экстремальными службами, а также назначены ответственные за действия в чрезвычайных ситуациях. Власти разрешили на год производство, ввоз в Россию и выпуск в обращение бензина по стандартам Евро-2, Евро-3, Евро-4, сообщила Минэнерго. Постановление Кабмина также признает утратившим силу решение о допуске до конца года обращения бензина Евро-5 с повышенным содержанием серы. АЗС в стране будут предоставлять сведения об экологическом классе отпускаемого топлива в доступной и наглядной форме, заверили в ведомстве. Победа возобновит рейсы из Москвы и Махачкалы в Дубай с сентября, сообщили в авиакомпании. С конца октября можно будет также улететь из Москвы в Абу-Даби. Ранее Победа в начале марта отменила все авиарейсы в Эмираты и обратно на фоне конфликта в Иране. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Выиграйте невероятное путешествие в Стамбул на шоу «Анима» с «Радио Рекорд». В течение этой недели ловите треки «Анима» в эфире «Рекорда» и отправляйте сообщение «Анима» в чат мобильного приложения во время их звучания. Поймавшего больше всех треков ждет путешествие на двоих в Стамбул, при пати на яхте и билеты на шоу «Эдем» от «Анимы» с «Рекордом» на
1: «Анима». Партнер конкурса – событийный туроператор Fastway. Этот и другие туры на мировые музыкальные события ищите на fastway.ru. 18+.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
4: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.
5: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
0: Рекорд.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 21. Завтра в пятницу, 7 августа, облачно с прояснениями. Днем плюс 24. Ветер западный, умеренный.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Самое дорогое этим летом – не упустить его. Закат на воде, снег друзей, ветер в лицо. Выбери, каким оно будет. САП-мастер. Подберем САП для лучших моментов вашего лета. Октябрьская 10А и Свердловская 10А. Выходите на воду.
3: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

Йоу, это первая танцевальная, я Никита Бурягин, все еще, конечно же, с вами. Ну и, ребята, для всех любителей четвероногих наших, кто по какой-то причине не может их завести, а по причине точной это аллергия, ловите новость. В США впервые вывели собак, которые не вызывают аллергию вообще. Ученые отключили ген, отвечающий за выработку белка. Кто в курсе, называется он CAN-F1 какой-то, главного аллергена того самого у собак. Затем они изменили ДНК клеток бигля, это первая порода, которая подверглась этим испытаниям. Ну и все, говорят, теперь можно спокойно заводить себе собачек. По-моему, ранее подобное было с кошками, если я не ошибаюсь, и теперь четвероногие вообще ни у кого аллергии вызвать не должны. Ну замечательно же, круто. Друзья, как относиться к подобным собачкам, решать вам, конечно. Я знаю, есть и противники подобного, что но как-то и уже залезли в гены и так далее. Мир идет, мир меняется, правильно, технологии и так далее. Мы должны с этим как-то дружить. Кто у вас проживает из четвероногих, пишите в чат мобильного приложения Рекорда, соберем такую некую статистику. Хомячки, собачки, котики, про всех рассказывайте. У меня черепаха. Вот, люблю рептилий. А пока расскажу о треках в этом часе. Кайго!

0: сегодня вечером на Рекорде. Радио-шоу «Час резидента». Эксклюзивные миксы главных артистов страны. Сегодня в эфире. Резиденты творческого объединения «Блаш». Артисты и саунд-продюсеры, работающие на стыке техно, бейс, рейв и электро. Подлеснов и Сель. В 11 вечера. «Час резидента» на Рекорде.
1: Рекорд. Реклама.
2: В баре «Жигуль» можно провести время весело и вкусно. Мы не свистим. А это свистят вкусные раки на Мира 51.
3: Слышать мало, надо пробовать.
2: Раки зовут в бар «Жигуль» на Мира 51.
4: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста.
5: Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт «Басты» твой.
4: Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
6: Категория 8.

0: Рекорд. Новости.
1: В посольстве России в Словакии сообщили, что некоторые жители страны, ранее отказавшиеся от российского гражданства ради получения словацкого паспорта, теперь хотят вернуть российские документы. Это стало возможным после изменения законодательства Словакии, которое больше не требует отказываться от прежнего гражданства для получения нового. Июль 2026 года в России оказался самым теплым за всю историю метеонаблюдений с 1891 года, сообщил Гидрометцентр. Средняя температура в этом месяце превысила рекорд, который был установлен в 2010 году и повторен в 2024. При этом рекордная жара наблюдалась в азиатской части страны, в то время как на европейской территории в целом было прохладно. Человек-паук «Новый день» за неделю обогнал по сборам историю игрушек 5 и стал самым кассовым фильмом в мировом прокате с начала года. Сборы достигли 1 миллиарда 150 миллионов долларов, из них 450 миллионов в США. Радио Рекорд объявила лайнап фестиваля «Пиратская станция Рагнарёк» в столице. Новая глава легендарного драм-н-бейс-шоу перенесет гостей в мир скандинавских мифов. Асы, викинги, силы хаоса, огонь и лед в одном масштабном мультимедийном перформансе. На сцену ВК-стадиум выйдут 3 зарубежных хедлайнера и мощный состав отечественных артистов. От ветеранов сцены до героев новой волны. Кашин, Сейнт Райдер, Псинхро, Эванакс, Крот, Сей Тукей и Гвоздь. 31 октября, Москва, Вики Стадиум, пиратская станция «Рагнарёк». Все подробности на radiorecord.ru 18+. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте «Радио Рекорд», чтобы быть в курсе.
0: Реклама. Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
2: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.
3: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
4: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
5: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
6: Подробности на campgeta.t2.ru.
7: Будь в прайме этим летом. Кэшбэк до 30% за покупки в «Золотом яблоке» в разделе «Для жизни» для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ЛГРН 111-774-668-9840. 18+. Золотое яблоко. Услуги от ООО «Екатеринбург Яблоко». Екатеринбург. ОГРН 112-667-001-95-85. 12+. Общий срок проведения акции с 7 августа по 8 августа 2020.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Мы продолжаем обсуждать, что бы вы делали, если бы не было интернета. И знаешь, люди ко всему приспосабливаются. Жили же наши родители без интернета. Развлекаться я буду в деревне. Дом есть, значит, есть чем заняться.
2: Слушайте, ну, начать что-то делать руками своими, то есть, либо какое-нибудь там полезное хобби, либо развлечение, ну, это вообще отличный вариант.
1: Выжигание, вернусь. Я так любил выжигать раньше.
2: Уточни, что, пожалуйста.
1: На дощечка. Выжигатель, да, все, дощечка.
2: Выжигатель, дощечек. Ничего, что эти дощечки сложены в один дом, как бы, да?
1: Красиво.
2: Да, ну горело вообще.
0: Вейкаперы. Утром на Рекорде. Радиоканал Радио 103. Для лиц старше 12 лет.
3: По данным Яндекс.Погоды, в предстоящей ночью в Красноярске +21. Завтра в пятницу, 7 августа, облачно с прояснениями. Днем +24. Ветер западный, умеренный.

0: 16 лет. Record. Реклама. На бархатпаркском языке это означает «дикий», но комфортный отдых на берегу озера. Встречайте обновленный палаточный городок с новыми душевыми, банями, туалетами и другим бархатным благоустройством территории. И все это в 20 минутах от Красноярска. Подробнее на бархатпарк.рф и по телефону 271-44-71.
1: ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, УГРНИП 321-246-8000-56337-0+.
2: С 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите! Билеты уже в продаже. 0+.
0: Record. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

Так, ну, народ, новости с интернет-полей. Если вдруг по какой-то причине вы попытались зайти там в Озон, в Wildberries, а у вас не работает. Если вы в Яндекс пытаетесь зайти, в Авито, а даже если пытаетесь узнать у Ростелекома, идет на сайте Ростелеком, и тоже не можете зайти, и хотите билетики в РЖД купить, и тоже не работает. И, собственно, с Максом тоже есть определенные трудности, как и Иви, и прочими товарищами, то не в целом, ну, как бы, не то, что не переживайте, просто так не только у вас. В Рунете произошел масштабный сбой. А вот эти все товарищи, о которых я рассказал, и многие другие, они вот немножечко прилигли. С чем это связано, пока нету информации, но зато есть информация, что Сбербанк работает. Вот такая вот история. Побольше инфы, я думаю, что будет в нашем телеграм-канале Радио Рекорд. Подписывайтесь. Он есть, соответственно, в Телеге и в Максе, чтобы всегда вы были в курсе. Поэтому, ну, там вроде как все работает. Заглядывайте. Давайте, кстати, расскажу о треках, которые будут в этом часе. Например, свежачок от Алека и, знаете кого? Дженнифер Лопес. Everything

stomping, and the jam is bumping. Look ahead, the crowd is.

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
2: Самое дорогое этим летом – не упустить его. Закат на воде, смех друзей, ветер в лицо. Выбери, каким оно будет. САП-мастер. Подберем САП для лучших моментов вашего лета. Октябрьская 10А и Свердловская 10А. Выходите на воду.
3: С 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите, билеты уже в продаже.
4: 0+.
5: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
6: Рекорд. Dance Radio.
7: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: США считает, что темп обмена разведданными с Киевом восстановился до прежнего уровня, пишет Политико. По информации издания, в этом убеждены несколько американских сенаторов. Представитель Белого дома в ответ на обращение газеты с просьбой прокомментировать эти оценки заявил, что Трамп, цитата, «хочет урегулировать конфликт». Мошенники начали заманивать россиян в поддельные домовые чаты, утверждая, что из-за проблем с Telegram общение переносится на другую платформу. Затем они под разными предлогами выманивают у жертв персональные данные, после чего похищают деньги с их счетов. Согласно опросу ВЦИОМ, почти половина россиян за последние 5-6 лет не смогли полноценно отдохнуть. По данным исследования, многие жители страны живут в состоянии хронической усталости, что аналитики связывают в том числе с высокой вовлеченностью в работу. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Выиграйте невероятное путешествие в Стамбул на шоу «Анима» с «Радио Рекорд». В течение этой недели ловите треки «Анима» в эфире «Рекорда» и отправляйте сообщение «Анима» в чат мобильного приложения во время их звучания. Поймавшего больше всех треков ждет путешествие на двоих в Стамбул, припати на яхте и билеты на шоу «Эдем» от «Анимы» с «Рекордом» на
1: «Анима». Партнер конкурса – событийный туроператор Fastway. Этот и другие туры на мировые музыкальные события ищите на fastway.ru. 18+.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
4: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
5: Дэнс лето!
0: На рекорде!

0: Не пропустите! Радио Рейв в колбасный цех. Слушайте сегодня с 9 вечера на Радио Рекорд.
1: Радиоканал Радио 103. Для лиц старше 12 лет.
2: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 21. Завтра в пятницу, 7 августа, облачно с прояснениями. Днем плюс 24. Ветер западный, умеренный.
1: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет.

о которой, возможно, вы забываете, это когда, ну, по какой-то причине пропадает интернет, и вы не можете слушать любимую радиостанцию, слушать любимые сеты и так далее. Здесь есть крайне простое решение этого вопроса. Специально для вас, для таких ситуаций и вообще при

абсолютно все, что звучит в эфире Радио Рекорд в рамках радиошоу. То есть прозвучало, например, радиошоу «Пиратская станция». Захотели утром послушать диджея Гвоздя, зарядиться драм-н-бейсом, пожалуйста, зашли со своих айфонов, андроидов, скачали. Прошла трансмиссия, озвучал новое шоу Армина Ван Бюрна, зашли и скачали. А был фестиваль Tomorrowland. Все шоу, все выступления артистов, все Мартины Гаррикс и Дэвиды Гетты, все эти лайвы в нашем телеграм-канале и Макс-канале, плейлисты Радио Рекорд. ВК-фест был, прямая трансляция была, тоже зашли, послушали, как ребята выступали. И это можно сделать всегда, из любой точки. Самое главное, просто озаботиться чуть-чуть заранее, зайти с вайфайчика, скачать себе музыку и потом целый день наслаждаться классными миксами с новыми.

0: мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Record. Реклама.
1: Самое дорогое этим летом – не упустить его. Закат на воде, смех друзей, ветер в лицо. Выбери, каким оно будет. САП-мастер. Подберем САП для лучших моментов вашего лета. Октябрьская 10А и Свердловская 10А. Выходите на воду.
2: В баре «Жигуль» можно провести время весело и вкусно. Мы не свистим. А это свистят вкусные раки на Мира 51.
3: Слышать мало, надо пробовать.
2: Раки зовут в бар «Жигуль» на Мира 51.
4: С 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите, билеты уже в продаже.
5: 0+.
6: Record Dance Radio.
7: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: Полиция испанского анклава Сеута продолжает искать несовершеннолетних мигрантов, которые остаются на улицах города. По данным властей, более 860 детей уже переданы социальным службам. Для их размещения переоборудуют школы и другие здания. Некоторые местные жители также начали принимать детей у себя дома. Иран и Оман согласовали географические детали маршрута для прохода судов в Ормузском проливе, заявили в иранском МИД. В ведомстве уточнили, что маршрут является временным, но будет действовать от 2 до 4 месяцев. В общественной палате предложили ввести ежегодную выплату в размере 15 тысяч рублей на каждого школьника к 1 сентября. По мнению авторов инициативы, такая мера поможет семьям покрыть расходы на подготовку детей к новому учебному году. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам. Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс. Рекорд.

0: эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L, номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 21. Завтра в пятницу, 7 августа, облачно с прояснениями. Днем плюс 24. Ветер западный, умеренный.
2: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.

what comes next will be marvelous.

далеко, в Турцию. Знаете куда? На шоу «Анима». Если вы вдруг по какой-то причине не в теме, просто сейчас заходите в любую соцсеть, где есть видосики, или просто открывайте Яндекс и пишите «Анима». И раздел «Видео». И получаете простую картинку, где крутые роботы на больших экранах вылезают на людей. И все это сопровождается

ситуация, когда кто-то из вас, причем двое, могут отправиться на шоу «Анима». У нас на сайте radiorecord.ru есть вся информация. Периодически звучат анонсы. Я лишь хочу напомнить, что вы можете вот так вот круто провести время. И самое главное, у нас завтра будут итоги этого мероприятия. Поэтому рекомендую поучаствовать, чтобы оказаться по возможности на шоу. Я бы, честно говоря, разыграл бы сам себе, но тут стоит рядом руководство и слышит, что эти мои желания и осекает. Короче, давайте расскажу пока о треках, а вы думаете про аниму. Беременась в этом часе.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Привычка пить пиво после работы может закончиться пивным сердцем, предупреждают врачи. Сердце увеличивается в размерах и начинает хуже перекачивать кровь.
2: То есть увеличивается не только живот, но и сердце?
3: Получается, что да.
2: А почему так несправедливо? Почему есть пивной живот? Почему есть пивное сердце? А почему нет пивного пениса?
3: Возможно, сейчас такое очень непростое время, да, и многое скрывают. Возможно, пенис увеличивается. Никому об этом не говорят. Это такой заговор.
2: То есть вы хотите сказать, что под большим пивным животом большой пивной пенис?
3: Под большим пивным сердцем большой пивной живот. А вот уже под большим пивным животом... Ого-го!
2: Большой-большой, да.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде. Рекорд. Реклама.
4: На бархатпаркском языке это означает отдых в стиле VIP и комфорт плюс. Две VIP-лаунж-зоны в аквапарке. Одна тихая и уютная, а вторая в клубном формате с танцполом и баром прямо в бассейне. И все это в 20 минутах от Красноярска. Подробнее на бархатпарк.рф и по телефону 271-44-71.
5: ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, Угородник 321-246-8000-56337-0+.
6: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт Басты твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
7: С 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите, билеты уже в продаже.
8: 0+.
9: Клубный проект «Дыхание». Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс.ру. Запрещено для детей.
0: При поддержке Радио Рекорд Красноярск.
10: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте Радио Рекорд Красноярск. Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
11: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: Владимир Путин провел встречу с главой Центра сберкома Эллой Памфиловой. Президент сообщил, что в единый день голосования пройдут около 2000 избирательных кампаний, а Памфилова заявила, что выборы в Госдуму состоятся в условиях повышенных мер безопасности. В Федерации независимых профсоюзов России напомнили, что при высокой температуре в офисе работодатель должен сокращать рабочий день сотрудников. Так, при температуре 28,5 градусов рекомендуется уменьшить рабочее время на час, при 29 градусах на 2 часа, а при 30,5 на 4 часа. В США впервые вывели собак без основного аллергена, вызывающего реакцию у людей. Разработчики заявляют, что с помощью редактирования генов у Бигли удалось полностью устранить белок КНФ1. Пока такие собаки не поступили в продажу, а технология еще не одобрена американским регулятором. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Выиграйте невероятное путешествие в Стамбул на шоу «Анима» с «Радио Рекорд». В течение этой недели ловите треки «Анима» в эфире «Рекорда» и отправляйте сообщение «Анима» в чат мобильного приложения во время их звучания. Поймавшего больше всех треков ждет путешествие на двоих в Стамбул, припати на яхте и билеты на шоу «Эдем» от «Анимы» с «Рекордом» на
1: «Анима». Партнер конкурса – событийный туроператор Fastway. Этот и другие туры на мировые музыкальные события ищите на fastway.ru. 18+.
2: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
4: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
5: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе Монарх со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.

0: сегодня вечером на Рекорде. Радио-шоу «Час резидента». Эксклюзивные миксы главных артистов страны. Сегодня в эфире. Резиденты творческого объединения «Блаш». Артисты и саунд-продюсеры, работающие на стыке техно, бейс, рейв и электро. Подлеснов и Сэль. В 11 вечера. «Час резидента» на Рекорде.
1: В эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L, номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
2: По данным Яндекс.Погоды, в предстоящей ночью в Красноярске плюс 21. Завтра в пятницу, 7 августа, облачно с прояснениями. Днем плюс 24. Ветер западный, умеренный.
0: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.

0: радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Dance Lето.

Всем привет, от Кристины Радио Рекорд. Знаете, что у нас уже объявлен рекорд онлайн наш город. Я британский уже говорил онлайн. Называется все зерна там мистер. Рынтрис смотрел ваше шоу смешно бы один характер. Смотрел в Москву, но среди важных характеров. На сцену мы есть один из рубежных хедлайнеров. Мой читатель в один из рубежных хардлайнеров. Но у нас будет, ну смотри, тут от ветеранов сцены до героев новой волны. В том числе Кашин, Сейнт Райдер, Крот, Си2Кей, Гвоздь непременно. Запоминаем дату 31 октября. Москва, Вики Стадиум, пиратская станция Рагнарёк и все подробности на радиорекорд.ру 18+. Холли Флейм услышим уже в этом часе и тону.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Мы продолжаем обсуждать, что бы вы делали, если бы не было интернета. И знаешь, люди ко всему приспосабливаются. Жили же наши родители без интернета. Развлекаться я буду в деревне. Дом есть, значит, есть чем заняться.
2: Слушайте, ну, начать что-то делать руками своими, то есть, либо какое-нибудь там полезное хобби, либо развлечение, ну, это вообще отличный вариант.
1: Выжигание, вернусь. Я так любил выжигать раньше.
2: Уточни, что, пожалуйста.
1: Дощечка, выжигатель, да, дощечка.
2: Выжигатель, дощечка. Ничего, что эти дощечки сложны в один дом, как бы, да?
1: Красиво.
2: Да, ну, горело вообще.

0: Рекорд. Новости.
1: Глава Центра избиркома Элла Памфилова заявила, что выборы в Госдуму пройдут в условиях повышенных мер безопасности. По ее словам, подготовлены резервные помещения, альтернативные источники питания, проведены учения с экстремальными службами, а также назначены ответственные за действия в чрезвычайных ситуациях. Власти разрешили на год производство, ввоз в Россию и выпуск в обращение бензина по стандартам Евро-2, Евро-3, Евро-4, сообщила Минэнерго. Постановление Кабмина также признает утратившим силу решение о допуске до конца года обращения бензина Евро-5 с повышенным содержанием серы. АЗС в стране будут предоставлять сведения об экологическом классе отпускаемого топлива в доступной и наглядной форме, заверили в ведомстве. Победа возобновит рейсы из Москвы и Махачкалы в Дубай с сентября, сообщили в авиакомпании. С конца октября можно будет также улететь из Москвы в Абу-Даби. Ранее Победа в начале марта отменила все авиарейсы в Эмираты и обратно на фоне конфликта в Иране. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Fit Service. Заменим бесплатно.
3: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
4: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Десерт творожный «Чудо» в ассортименте. 100 граммов – 52 рубля. С 6 по 12 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В ленте.
7: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
8: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
9: Каждый день без лишних трат. Это «Самокат». Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. «Самокат». Без лишних трат.
10: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
11: Дэнс лето.
0: На рекорде.

Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. Новость тревожная, мужчины, особенно для вас. Знаете, где публикуются такие новости? Ну, конечно же, у нас в телеграм-канале Радио Рекорд с синей галочкой. Итак, мода на узкие джинсы угрожает, мужики, вам, мужскому здоровью. Возвращение скини встревожило врачей, и тесные штанишки сдавливают сосуды в паху, нарушают терморегуляцию, ну и вообще. Вообще жизнь мужчинам отравляют. В общем, парни, оказывается, нельзя моде, вам нельзя моде следовать, девушкам можно, нам по-прежнему ничего не запрещено. Филипп Беликов, он же диджей Фил, велел вам всем, друзья мои, передать, что ему уже ничего не поможет. Но вам рекомендую до ошибок не повторять и все-таки не баловаться узенькими штанишками. Имейте в виду и, кстати, подписывайтесь также на наш телеграм-канал Радио Рекорд. Кайга в этом часе и Take Me Back услышим. Еще впереди Тиесто и Don't Lose Your Head. Morgan C3, Beat is Jumping. Непременно Джоэл Кори и Devotion. Сони Фадера тоже в этом часе. Think About Us прямо сейчас и все это.

0: Рекорд. Новости.
1: США считает, что темп обмена разведданными с Киевом восстановился до прежнего уровня, пишет Политико. По информации издания, в этом убеждены несколько американских сенаторов. Представитель Белого дома в ответ на обращение газеты с просьбой прокомментировать эти оценки заявил, что Трамп, цитата, «хочет урегулировать конфликт». Мошенники начали заманивать россиян в поддельные домовые чаты, утверждая, что из-за проблем с Telegram общение переносится на другую платформу. Затем они под разными предлогами выманивают у жертв персональные данные, после чего похищают деньги с их счетов. Согласно опросу ВЦИОМ, почти половина россиян за последние 5-6 лет не смогли полноценно отдохнуть. По данным исследования, многие жители страны живут в состоянии хронической усталости, что аналитики связывают в том числе с высокой вовлеченностью в работу. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Вы слышите зов Вальгаллы? Москва, встречай премьеру драм-н-бейс спектакля от «Радио Рекорд». Пиратская станция «Рагнарёк». Приготовьтесь к битве силами тьмы плечом к плечу с викингами. Невероятное шоу на земле и в воздухе. Секретные зарубежные гости и легендарная атмосфера. 31 октября. VK Stadium. Пиратская станция «Рагнарёк» в Москве. «Рагнарёк»! Подробности на сайте radiorecord.ru. 18+.
2: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
4: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
5: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.
6: Масло, масло, масло. Масло меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
7: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
8: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
9: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
10: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
11: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
12: Подробности на comtogether.t2.ru.
13: А в ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни Home Club, кухни народов России. Покупайте посуду для приготовления и сервировки, текстиль и аксессуары для кухни, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года. В гипермаркетах.
14: Лента. Будь в прайме этим летом. Кэшбэк до 30% за покупки в «Золотом яблоке» в разделе «Для жизни» для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. «Золотое яблоко». Услуги от ООО «Екатеринбург Яблоко». Екатеринбург. ОГРН 112-667-001-95-85. 12+. Общий срок проведения акции с 7 августа по 8 августа 2026 года включительно.
0: Рекорд.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Привычка пить пиво после работы может закончиться пивным сердцем, предупреждают врачи. Сердце увеличивается в размерах и начинает хуже перекачивать кровь.
2: То есть увеличивается не только живот, но и сердце?
3: Получается, что да.
2: А почему так несправедливо? Почему есть пивной живот? Почему есть пивное сердце? А почему нет пивного пениса?
3: Возможно, сейчас такое очень непростое время, да, и многое скрывают. Возможно, пенис увеличивается. Никому об этом не говорят. Это такой заговор.
2: То есть вы хотите сказать, что под большим пивным животом большой пивной пенис?
3: Под большим пивным сердцем большой пивной живот. А вот уже под большим пивным животом... Ого-го!
2: Большой, большой, да!
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.

0: Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. У нас суперприятный момент. Между прочим, у нас прямо сейчас самое время узнать имя лучшего слушателя сегодняшнего дня. А что это значит? А я вам напомню. Весь день вы ловили в эфире треки «Анима», отправляли слово «Анима» вообще от приложения Радио Рекорд. Ну и теперь у нас есть кое-какие очень хорошие результаты. И победителем сегодняшнего дня у нас становится Богдан. Богдан, привет.
1: Всем привет.
0: Ага, Богдан на месте. Так, ну что, рассказывай, с какого ты города? Ты откуда у нас самый умный тут?
1: Я из Москвы.
0: О, из столицы, из Москвы. А подскажи-ка, да. может, ты уже и ранее бывал вообще на концерте «Анима»? Как дела-то в этом вопросе у нас?
1: Нет, очень хотел бы в Ельцинске побывать, но, к сожалению, не получилось. И вот надеюсь, что получится побывать в Стамбуле, выиграть главный приз.
0: Ой, ну это вообще, ну правильно, замечательно и классно. Богдан, я тебе, конечно же, желаю много удачи и поздравляю, потому что ты получаешь мерч-пак «Радио Рекорд» и приглашение на эксклюзивную припати на яхте в Стамбуле. Друзья, как мы знаем, самое интересное у нас впереди. Сегодня диджей Фил вот весь был как на шарнирах. А знаете почему? Потому что уже в пятницу, уже все, совсем скоро, завтра, он будет разыгрывать ту самую поездку. Главный победитель у нас получит путешествие мечты на двоих. Стамбул, концерт «Анима», закрытая припати на яхте, перелет, проживание, вообще фул, полная организация поездки. Ну и вам останется только собрать чемодан и наслаждаться этим приключением, друзья мои, с рекордом на «Анима».
2: Дэнс лето! На рекорде! Лето!

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.

0: Рекорд. Новости.
1: Полиция испанского анклава Сеута продолжает искать несовершеннолетних мигрантов, которые остаются на улицах города. По данным властей, более 860 детей уже переданы социальным службам. Для их размещения переоборудуют школы и другие здания. Некоторые местные жители также начали принимать детей у себя дома. Иран и Оман согласовали географические детали маршрута для прохода судов в Ормузском проливе, заявили в иранском МИД. В ведомстве уточнили, что маршрут является временным, но будет действовать от 2 до 4 месяцев. В общественной палате предложили ввести ежегодную выплату в размере 15 тысяч рублей на каждого школьника к 1 сентября. По мнению авторов инициативы, такая мера поможет семьям покрыть расходы на подготовку детей к новому учебному году. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: «Радио Рекорд» представляет «Белая снежная королева».
1: Участвуйте в розыгрыше призов с лентой «Рич и Бёрн». С 15 июля по 1 октября регистрируйтесь на белая.лента.ком, покупайте «Рич» или «Бёрн» в ленте и выигрывайте тур на белую и другие призы.
3: Срок акции с 15 июля по 30 ноября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения указано на сайте белая.лента.ком. Чрезмерное употребление тонизирующих, в том числе энергетических напитков, вредит вашему здоровью. 18+.
4: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт.
5: Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
6: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
7: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
8: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
9: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC.RB. Приложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
10: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Десерт творожный «Чудо» в ассортименте. 100 граммов 52 рубля. С 6 по 12 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
11: В ленте.
12: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
13: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru. We'll be right back.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Привычка пить пиво после работы может закончиться пивным сердцем, предупреждают врачи. Сердце увеличивается в размерах и начинает хуже перекачивать кровь.
2: То есть увеличивается не только живот, но и сердце?
3: Получается, что да.
2: А почему так несправедливо? Почему есть пивной живот? Почему есть пивное сердце? А почему нет пивного пениса?
3: Возможно, сейчас такое очень непростое время, да, и многое скрывают. Возможно, пенис увеличивается. Никому об этом не говорят. Это такой заговор.
2: То есть вы хотите сказать, что под большим пивным животом большой пивной пенис?
3: Под большим пивным сердцем большой пивной живот. А вот уже под большим пивным животом... Ого-го!
2: Большой-большой, да?
0: Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде.

рекордом на Аниму. Прямо сейчас отправляй слово «Анима» в чат мобильного приложения рекорда и прими участие в розыгрыше поездки на его шоу.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время, это радиостанция «Рекорд», и это мы, Кремов и Хрусталев. Стало быть, как всегда, вместе с тобой будем обсуждать разные новости. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да! Изначальный смысл слова «информация» от латинского «inform», то есть то, что как бы вкладывает форму или формирует представление о чем-то, был, как видим, немного иной. Информацией было не столько сообщение, сколько формирование мнений. Потом долгое время под информацией стали понимать, собственно, оповещение там или известие. Сегодня, в 21 веке, смысл этого слова вернулся к своему буквальному изначальному смыслу. Это снова не что иное, как инструмент формирования мнений для тех, кто использует ее в своих целях. А сегодня буквально каждый, кто использует информацию, использует ее в своих корыстных интересах. Ну, мы, конечно же, тоже, но наша цель вполне мила и вполне невинна – просто поржать. Именно это мы и делаем, как обычно, в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: Россияне массово перестают пить алкоголь. По прогнозу Минздрава, по итогам года потребление спиртного составит всего 7,7 литра чистого спирта на человека. Это самый низкий показатель почти за 30 лет, с начала 90-х.
2: Что? Россияне массово перестают пить алкоголь? А что, я боюсь спросить, тогда россияне пьют? Йогурт, забродивший до 40 градусов?
1: Ну, какой-нибудь лимонадик, там, ситро, как раньше называли, знаете, там, Байкал напиток такой.
2: Или они теперь не пьют, а что-то едят, что-то такое, знаете, забористое. Казан-кебаб в виде закладки. Что, как это россияне перестали пить алкоголь? Ну, что это значит? Нет, это очень хорошо, если бы это так. Но это может означать только одно из двух. Либо то, что в России все стали трезвенниками, то есть все разом завязали и пьют только там кефир с черносливом, алкоголь ни капли в рот. Но просто сейчас все, ну или многие, кто это как бы слышит, как бы не очень в это верят. Потому что вроде бы и верят, а вроде бы вчера видел, как один чувак опрокинул стакан в рот. И чуваком этим был он сам. И рот тоже был его. Да, в общем-то, я вот хоть и не пью, но мои глаза на улице, когда я, знаете, вот очень часто, мягко говоря, очень часто вижу раскачивающегося, как метроном, и падающего, как стопка книг, на краю стола человека, эти глаза мне подсказывают, что это не так.
1: А может, это не россиянин?
2: Может быть. Или есть второй вариант. Россияне пьют, но не алкоголь. И вот тогда тут вопрос, а что такое россияне неалкогольного пьют, от чего они так пьянеют? Может, это какой-то, не знаю, компот? Бабушкин компот забродил. Знаете, там, или там, чайный гриб достоялся до 45 градусов.
1: А может, просто воздух их пьянит, знаете, такой вот. Такой.
2: А воздух сейчас, да, такой, да.
1: И, кстати, знаете, вот не радуйтесь раньше времени, потому что, смотрите, вот, по прогнозам Минздрава, по итогам нынешнего года составят 7,7. То есть еще год не закончился, они уже прогнозируют. Может быть, россияне быстро наверстают, как бы. Сейчас середина года, что там?
2: Ну,
1: еще осень мрачная,
2: да,
1: депрессивная.
2: Что они, что, ну, я просто думаю, что, понимаете, что-то здесь не так. Все-таки что-то россияне пьют, да, кроме алкоголя, если они так напиваются. Вот что же это может быть? Ведь больше всего вот сейчас что пьют вообще, не только россияне, все люди, что пьют? Правильно, обычную питьевую воду в бутылках. Ее лакают тоннами, там, литров, обогащая продавцов того, что можно пить бесплатно, да? Причем обогащают их на миллиарды. Вот те, кто продают воду, может, они начали воду бодяжить? Ведь у нас же все сейчас, знаете, капитализм, мать его, да? Все разбавляют, все там недоливают, бодяжат, ширинфляция, ради того, чтобы сэкономить на затратной части. Может быть, и воду стали разбавлять спиртом, чтобы сэкономить.
1: Ну, это как бы невыгодно экономически. Спирт все-таки пока, слава богу, стоит дороже, чем вода.
2: А может, таким спиртом, который стоит дешевле? Но в любом случае, это что там по итогам Минздрава? Значит, потребление спирта составило всего 7,7 литров. 7,7 литров чистого спирта на человека. Ну, вы знаете, вообще-то 7 литров на человека, ну, это вот... Как ни крути, ну вот никак нельзя сказать, что человек, который пьет 7 литров, что он не пьет. Особенно, если он выпил его сразу.
1: И смотрите, ну, это значит, на всех, то есть дети, старики, женщины, зожники, приходится 7,7 литров чистого спирта, это больше 15 литров водки.
2: Именно это я вам и говорю. И может быть, вот когда я вижу там, знаете, просто когда я вижу какого-нибудь шатающегося на улице, может, я просто вижу его в неудачный момент. Может быть, просто так неудачно, знаете, сошлись звезды, что именно в этот момент его так шатает, потому что он только что выпил 7,7 литров спирта.
1: А может, он просто усталый такой. А где-то, где вы не видите, кто-то пьет эти самые 7,7 литров спирта за шторками у себя дома.
2: Вот вопрос. В этом-то главный вопрос. Конечно, очень хочется верить, что россияне массово перестали пить алкоголь, но а действительно ли это так? И вот хочется услышать ваши поучительные случаи. Во-первых, твои наблюдения. Да, вот не Минздрав Минздравом, а ты же не Минздрав.
1: В своем окружении, там, знакомые, друзья, коллеги, там, соседи, вот стали они меньше, стали они больше пить.
2: Ты как не Минздрав, а может там Минпив. Или Минздрав своего рода. Твои наблюдения, стали ли меньше пить? Ты сам стал меньше, да? Какие-то случаи, да? Вот был у меня случай, например. Как начинается?
1: Ну, это стал я меньше пить после этого случая.
2: Да.
1: Потому что как бы больше уже...
2: Нет, больше невозможно, не просто, надо. Да. Ты все понял? Обсудим это в народных новостях.

0: шоу.
1: В Москве перестали угонять машины. По словам Сергея Собянина, автоугон в столице уже стал практически экзотическим преступлением. С 2010 года количество таких случаев, по данным мэрии, сократилось в 47 раз.
2: В Москве перестали угонять машин в 47 раз? А почему? Это что, это потому что в Москве машины больше никому не нужны? Там что, уже столько мигрантов, что нужны только электровелосипеды, чтобы стать курьером?
3: А может быть, вы знаете, вот раньше угоняли машины постоянно в Москве, да и не только в Москве, перегоняли на Северный Кавказ, да, перебивали номера, и, возможно, рынок насытился. Вот, то есть, вот не нужно уже.
2: Но не только из Москвы. Нет, подождите, вам говорят про Москву. Почему там? Не знаю, может, стали меньше угонять, потому что бензин такой дорогой? Что угонять не на что? Но в Москве это не так, в Москве бензин недорогой, тогда почему? Ну, наверное, можно предположить, что имеется в виду, что потому что, ну, типа, угонщиков стало меньше. А стало их меньше, там, ну, из-за камер, например, да? Ну, тотальное снижение, да. Полиция хорошо работает, так далее. А может быть, знаете, ну, просто чисто из-за соотношения риск-награда. То есть риск, что поймают, стал огромный, а награда так себе. Знаете, какой-нибудь просто китайский Чанган Дон Бан, там, да? Не стоит того. Но у меня все равно вопрос. Ну, почему это именно в Москве? А в Питере? Что, а в Питере, значит, все еще по-прежнему угоняют? А что, тут камер меньше, полиция хуже работает? Я думаю, что дело в другом. Я думаю, что дело просто в том, что лето. Ведь мы знаем, что летом москвичи очень любят ездить в Питер. И, возможно,
3: все... Они зимой любят и очень...
2: Ну, особенно летом. Особенно зимой в меньшей степени. Летом все сюда. И, возможно, просто все московские угонщики приехали в Питер. Да, и ну, как бы, просто, да, из Москвы в Питер. Ну, просто, понимаете, просто они все московские угонщики, они сейчас здесь.
3: Понимаете? А может быть, просто Сергей Собянин не в курсах, что происходит в Питере. В Питере, может, тоже стало меньше угонять. И, может быть, это связано с тем, что россияне стали меньше пить.
2: А почему?
3: Ну, если... Шел пьяненький, смотришь машину.
2: Нелогично. Если стал меньше пить, значит, стал больше водить. Потому что, как говорил герой одного, никому уже не помню этот фильм, да, что лучший способ борьбы с алкоголизмом – это автомобиль. Потому что за рулем пить нельзя. Нет, я думаю, что все-таки дело в московский фактор. Москвичи все здесь, угонщики просто здесь. И просто сейчас из Питера погонят машину в Москву.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

сегодня вечером на Рекорде. Радио-шоу «Час резидента». Эксклюзивные миксы главных артистов страны. Сегодня в эфире. Резиденты творческого объединения «Блаш». Артисты и саунд-продюсеры, работающие на стыке техно, бейс, рейв и электро. Подлеснов и Сэль. В 11 вечера. «Час резидента» на Рекорде.

0: Руст Шоу.
1: «Колобок» пока не нашел отклика у российского зрителя. По данным СМИ, на первые премьерные показы фильма с бюджетом около миллиарда рублей в одном из крупных московских кинотеатров купили всего 4 билета. А большинство сеансов и вовсе остались пустыми. Ранее ради российской ленты перенесли неофициальную премьеру «Нового Человека-паука», после чего разъяренные фанаты Питера Паркера еще до выхода фильма в прокат обвалили рейтинг «Колобка» до 1 из 10.
2: «Колобок» пока не нашел отклика. Купили всего 4 билета. Это называется «не нашел отклика». Вообще-то, вот раньше, во времена моей молодости, это называлось «полный провал». А это не нашел отклика. Это называется «Колобка лисица съела».
3: Они при этом не теряют оптимизма. Пока не нашел.
2: Ну, пока, конечно, да.
3: Путь к сердцу зрителя долог, тернист, но он будет пройден «Колобком», я свято верю.
2: 100%.
3: Миллиард вложили в него, что не хухры-мухры.
2: Конечно, да.
3: Потому что оригинал «Колобок», самого «Колобка», как бы сделали ни за что там. По сусекам, по скребли.
2: Да, детки, конечно.
3: Все,
2: бюджет миллиард, а купили 4 билета. Но все-таки давайте будем объективны. Но все-таки чуть-чуть фильм да отбился. 4 билета там, ну, плюс-минус 5000 рублей-то заработали. Курочка по зернышку. Другая сказка, правда. Хотя могли бы эту заснять. Курочка по зернышку. 4 билета. С миллиарда, значит, 5000 примерно отбили. То есть потратить ярд, заработать 5000. А как называется эта бизнес-схема? «Колобок», то есть, на самом деле, все как в «Колобке», да, поди-ка, старый, по сусекам поскреби, да, по амбару помети, то есть, по сусекам поскребли, наскребли миллиард, а «Колобок» сбежал, оставив 4 билета. Да? Все, чистый «Колобок». И это, а вот эти вот примерно 5 тысяч, вот это вот, с 4 билетов, это, я так понимаю, видимо, будет зарплата Гарика Харламова.
3: Который исполняет, собственно, «Колобка», кто не знает, главную роль.
2: А, да. Это же ему, надеюсь, пойдет, как бы, да, вот эти?
3: Ну, возможно, да. Ну, конечно, ну, хоть что-то должен заработать. Человек старался там в поте лица, в поте башки там, да, как бы.
2: А «Колобок» потный там, да, прям?
3: Ну, там такой мистер.
2: Ну, если старался, ладно. Но что ты мне подсказываешь, что зарплата у него будет нормальная? Государство, я думаю, что этот миллиард компенсирует. 5000 вот заработанных на бюджет, на билетах пойдет в бюджет, а 999 миллионов и 995 тысяч спишут на «Колобка». На то, что он от дедушки ушел и от бабушки ушел. А я вот только не очень понял, 4 билета купили. И вот тут самый же главный киновопрос, я бы сказал, искусствоведческий вопрос. А кто эти 4 человека, которые купили билеты? Это кто? Это, я так понимаю, бабушка режиссера, дед оператора и 2 купил сам Харламов для ощущения ажиотажа.
3: Да? Ну, я не думаю, они-то когда на премьеру могут бесплатно прийти, они же к этому приложили руку. Возможно, это купил как в качестве поддержки Михалков. Никита Сергеевич.
2: Ну, да.
3: Он же поддерживает.
2: Он поддерживает
3: отечество. Да, как бы. Вот пошел, купил себе, дочерям, там, жене, там, ну, не знаю.
2: А, вот у тебя все 4 купил?
3: Да, конечно. Он может себе позволить, как бы,
2: может, да.
3: Целых 4 билета в крупнейшие

0: московский кинотеатр.
1: С миллиард. Ну, я имею в виду, потрачен он на колобка. Кстати, это, видимо, я так понимаю, самый дорогой колобок в мире. За миллиард. Да?
0: Получается, да. Просто до этого, в принципе, вообще колобков не было никаких. Ну, только это... в этой франшизе там.
1: Да, до этого колобки стоили дешевле. Да, нет, был мультфильм, не один, кстати, ну, советский.
0: Да, старый.
1: Ну, сколько они там стоили? Ну, колобок вообще такая дешевая еда.
0: Ну, а тут бюджетная история.
1: А теперь колобок — это лакшери блюдо.
0: Почти... Даже, смотрите, для этого даже подвинули неофициальную премьеру Чека-паука.
1: Да, да. И что там было сказано, значит, фанаты, да, до выхода фильма в прокат обвалили рейтинг. Ну, это на самом деле, знаете, на самом деле хорошо, что они обвалили рейтинг, а не самого Харламова. Хотя, знаете, если обвалить Харламова, то снова получится колобок, да,
0: наверное? Ну, тут как куда ни крути, все, да.
1: Но, знаете, почему так получилось?
0: Ну, какой-то вот такой колобок, что-то в нем, он как бы у него что-то вот не дотягивает. Ну, ни ног, ни рук у него, а у Человека-паука и ноги, и руки, и паутиной плюется. И премьера его неофициально придумали. А что это, кстати, такое неофициальная премьера? То есть, я так понимаю, что фильм нам не продали...
1: Человека-паука?
0: Да, фильм нам не продали, там санкции, какие-то ограничения, да?
1: Но
0: если он неофициально, как где-то его взяли? Где его взяли?
1: Неофициально, ну как, его украли? Где? Украли Человека-паука, а колобка никто не украл. И вот в этом, видимо, и есть секрет провала. Провала колобка и успех Человека-паука. Потому что Человек-паук неофициально, а колобок официально. А у нас же любит все неофициально. Вот если бы сделали колобок неофициальным, неофициальный колобок. Кстати, неофициальный колобок — это законно?
0: Это уже тянет на колобок для взрослых, это
1: да,
0: уже
1: там. Колобок, закладка там, да? Там, вот если бы он был неофициальным, я думаю бы Человек-паук что?
0: Да?
1: Да, все.
2: Крем-хруст-шоу.

0: Крем-хруст-шоу.
1: В Турции пьяный мужчина несколько часов помогал спасателям искать самого себя. 50-летний Бейхан Мутлу после застолья с друзьями ушел в лес и пропал. Наутро он наткнулся на поисковую группу, присоединился к ним и наравне с остальными начал прочесывать лес. Заподозрил неладное турок только тогда, когда поисковики в очередной раз начали кричать «Мутлу».
2: Странно, что заподозрил. Я бы, например, если возле меня кто-нибудь в лесу стал кричать «Мутлу», я вообще ничего не заподозрил. Может, тоже пьяный. Кричал, знаете, всякую фигню. «Ау, Мутлу!» Может, по пьяни не смог выговорить какое-то другое слово.
3: Возможно, он до этого тоже кричал «Мутлу» вместе с ним на разных. Я бы тоже бы кричал «Мутлу». Прикольно же поорать «Мутлу» в лесу. «Мутлу!» Это же задние мысли, не думаешь.
2: И, кстати, это орать может только пьяный. Да, ну трезвый вряд ли будет орать.
3: Вот я сейчас ору трезвый. Мутлу! Плохо получается, что ли?
2: Я не уверен, кстати, в этом. Значит, и что там 50-летний Бейхан Мутлу? А, он же еще и Бейхан. А вот, кстати, а если бы они кричали не Мутлу, а Бейхан, он бы что-то заподозрил?
3: Нет, ничего. Потому что Бейхан — это просто имя. Ну, как Сережа они кричали, блин, Володя, Валера, там, ну что это?
2: Ну, я бы тоже, кстати.
3: Мало ли какой Сережа там, да?
2: Да, я вот даже не понимаю, нет, ну, что не Сережа, Бейхан. Кстати, если кто-то возле меня кричал бы Бейхан, ну... Я подумал, что просто призыв какой-то. И ничего такого, ну, в лесу. Знаете, тоже всякое бывает. Пьяный, что не кричать.
3: Мутлу кричать прикольнее.
2: Нет, намного, конечно. А, да, и вообще он бы сам мог присоединиться и здесь к ним и кричать там «Мутлу, Бейхан! Мутлу чемпион!» И все бы вместе пошли искать Мутлу дальше.
3: Так он и кричал. Ну-ка, в очередной раз человек начал заподозрил. А что тут все кричат мое имя? Да, я человек уважаемый. Ну, не настолько, чтобы орать.
2: А почему его? Может, не его, что он один Мутлу? Может, это другого Мутлу ищет? Может, бывает, что в лесу пропал другой Мутлу? Сколько в лесах Мутлу?
3: Да, там леса в Турции густые.
2: Непроходимые. И, значит, и что там, значит, 50-летний этот Мутлу после застолья с друзьями ушел в лес и пропал. Скажи, пожалуйста, а зачем он ушел в лес? Искать Мутлу?
3: А тут очень важно. После застолья с друзьями ушел в лес и пропал? Или после застолья с друзьями ушел в лес и пропал?
2: Ну,
3: то есть он один ушел в лес? Или с
2: друзьями? Видимо, с друзьями, я не знаю.
3: Да, что за турецкий такой обычай? Уходить в лес с друзьями?
2: Да, вот это вопрос. Что в лесу в Турции делают с друзьями?
3: Я, ну, хаюсь, грешен. Участвовал во многих застольях за свою длинную жизнь. Ни разу, слышите, если, конечно, застолье уже не в самом лесу происходило, да? Ни разу не было такого искушения уйти в лес. Ни одному, ни с друзьями там. Что они там делают?
2: А если вы уже в лесу?
3: Вот, говорю,
2: исключение? Только если выйти, да. Только это. Ну, я такой.
3: Или в другой лес перейти.
2: Это значит не за столь, а за пенье. Но и на утро он наткнулся в лесу на поисковую группу, присоединился к ней и наравне с остальными начал прочесывать лес. Слушайте, вот вы знаете, вот что значит турок, да? Вот они пьют, как голуби клюют, по чуть-чуть. У нас бы, если чувак реально надрался, он бы прочесывать лес бы уже просто не смог. Он бы сам стал частью леса, сам бы стал пеньком лежащим, мхом лежащим, да? А если бы, вот, я не знаю, ну, я просто, вот представьте, у нас такая история. Вот пьяный там идет в лесу, и вдруг рядом с ним, а может быть даже ему, кто-то закричал «Мутлу». Да за такое вообще харю бьют. Кто Мутлу? Я Мутлу! Да я тебя сейчас отмутлухаю.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Орд реклама. Выиграйте невероятное путешествие в Стамбул на шоу «Анима» с «Радио Рекорд». В течение этой недели ловите треки «Анима» в эфире «Рекорда» и отправляйте сообщение «Анима» в чат мобильного приложения во время их звучания. Поймавшего больше всех треков ждет путешествие на двоих в Стамбул, припати на яхте и билеты на шоу «Эдем» от «Анимы» с «Рекордом» на
1: «Анима». Партнер конкурса – событийный туроператор Fastway. Этот и другие туры на мировые музыкальные события ищите на fastway.ru. 18+.
2: И вот она, опасная атака.
3: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах Fit Service диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт.
4: Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
5: Будь в прайме этим летом. Кэшбэк до 30% за покупки в «Золотом яблоке» в разделе «Для жизни» для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Золотое яблоко. Услуги от ООО «Екатеринбург Яблоко». Екатеринбург. ОГРН 112-667-001-95-85. 12+. Общий срок проведения акции с 7 августа по 8 августа 2026 года включительно.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: момент нашей программы вам не нужны ни рот и ни уши. Все, что вам нужно, это исключительно пальцы. Пальцы, которыми вы пишете свои сообщения. Да уже написали кучу всего. Вы, дорогие наши помощники, вы, дорогие наши пишущие радиослушатели, кое-что из того, что вы понаписали, мы почитаем в эфир. Народные новости, что там?
1: Ну, тут у нас была прекрасная духоподъемная новость о том, что Минздрав заявил, что россияне массово перестают пить алкоголь. То есть самый низкий показатель в этом году почти за 30 лет. Сначала 90-х даже. То есть вообще практически не пьют. Ну, это Минздрав. Мы, конечно, виднее, но мы-то видим ситуацию изнутри. Да, вот, дорогие наши слушатели. Дорогие россияне. Так ли это? Правда ли это? Вот можешь ли ты подтвердить, опровергнуть на поводу своих, на основе своих наблюдений за жизнью, за людьми? Да что там, за собой наблюдение? И очень много разных мнений, разных версий. Вот Семен пишет по теме. Это правда. Я бросил пить год назад и узнал, что ушла жена. Но я не расстроился. Женился сразу снова. И ребенка родили. Вот такие пироги. То есть бросил пить и такой, о, жена ушла.
0: Он это понял?
1: О, да, конечно.
0: А вот это вообще не пить, только одни плюсы. Кроме одного. Вот действительно, вот это, пожалуй, минус. Потому что если ты бросил пить, ты узнаешь, что ушла жена и что тебя зовут Семен, например, да?
1: И завел сразу новую жену.
0: Да, нет, это, конечно, хорошо, да, это безусловно, да. Но, а кто это, кстати, пишет? Семен?
1: Ну, кстати, это Семен, поверите, да?
0: Это какой?
1: Ты сам определил на Семена, да?
0: Я думал, что да. А вы иногда, знаете, там, да, у нас тут так просто устроить наш смс-чат, что вы пишете там у себя Семен, а к нам приходит...
1: Уже, да, уже Валера.
0: Толик, да.
1: А вот такая вот еще история. Тоже, в принципе, о том, как человек бросил пить, но одно «но» есть. Напился пару недель назад, так что обосрал. Решил сделать паузу. Не пью уже 6 дней. Константин.
0: Подождите, я его, а паузу, это он бросил пить или бросил срать?
1: Ну, ну как бы бросил пить и бросил бесконтрольно.
0: Нет, лучше первое. Потому что второй, чувак, ты смотри, завязывай.
1: А хотя можешь не смотреть, знаете почему? Вот можешь как бы не завязывать, потому что это чек из США. Какой нам дело до США?
0: Все, это нам наплевать, да.
1: Так, так. Сейчас. А вот Павел пишет. Извините, не Павел, а Павел Андреевич. Здравствуйте, товарищи! Как водится Павлу Андреевичу, обращается он к нам. Был у меня случай. В 2010 году прекратил пить алкоголь и до сих пор не употребляю. А кому не говорю? Никто не верит. Почему не верят? И двое моих друзей взяли с меня пример. Я и мои друзья крепче чая ничего не пьют. Им, кстати, тоже не верят, что не пьют. Почему? Странно. Павел Андреевич, дорогой наш человек, возможно, вы действительно не пьете, но ведете себя так, как будто упоротые, как будто синие сопли. Как будто.
0: Тут же, конечно, да, чувак, тут важно же, не пьешь, не только пьешь ты или нет. Важно, это, знаете, бывает...
1: Тут твой лайфстайл важен, да, как бы.
0: Была такая дурацкая песня у группы, еще более дурацкая, перед названием «Сплин», помните, лучше бы пил и курил. Да, может, Павел Андреевич ведет себя не как Павел Андреевич, а как пахан. Видите, да, и в этом все дело. Ну, а потом крепче чаю, он сказал.
1: Да, ничего не пил, друзья.
0: А я вот, кстати, чай бывает такой крепкий, что ведешь себя так. Вот вы знаете, что я чай люблю крепкий.
1: Как Павел Андреевич, да?
0: Начинаешь вести себя.
1: Начинаешь чай... пить как Павлик, а заканчиваешь как Павел Андреевич.
0: Да, начинаешь как Павлуша, да, да. А заканчиваешь по-взрослому. Давайте я почитаю так. Так. Вот. Вот пишет человек с ником «Успешный человек». Привет, Кремов, Хрусталев. Ну что могу сказать? Прав ваш Минздрав. Ну, не то, что он прям совсем наш, да? Ну так. Частично,
1: наш,
0: да?
1: Наш
0: общий, всех, да? Прав ваш Минздрав, я уже 6 лет не пью, живу по принципу ни капли в рот, ни сантиметра взад. Такая легкая, знаете. А вот ни капли в рот, это понятно, а вот ни сантиметра взад, это тоже Минздрав об этом что-то говорил, да?
1: Я даже как бы думать на эту тему.
0: Нет, подожди, что?
1: Что с успешным человеком было 6 лет назад? Он 6 лет завязал и живет по принципу 6
0: лет. Ну, все, что не попадет, знаете, у нас же постоянно приходят новости, что-то люди запихивают. Может, огурцы там. Ведь помните, был такой Геннадий Малахов, он советовал огурцы пихать как
1: раз туда. Он, кстати, трезвенник.
0: Да, но огурцы-то пихал. Вот это поразительно, это парадокс. Трезвенник, а огурцы в задницу пихал.
1: Трезвенник?
0: Что трезвенник? А если бы он еще и
1: бухал? Безоценочно, да.
0: А если бухал, то что? Что бы запихивал? Нет, ты забив, все правильно, молодец. Мы можем здесь тебя только поддержать. И он первый, я просто закончу его запихивать. Такая легкость, знаете, не звоните мне, еду по Невскому. Он заканчивает сообщение. А когда человек едет по Невскому...
1: Лучше ему не звонить, да.
0: Нет, конечно, лучше не надо. Там такая ответственность, да.
1: А вот как объясняет статистику оптимистичную Минздрава о том, что россияне бросили, не пьют уже совсем... Женька пишет. А просто все пьющие отъехали уже. Видимо, на этом не в Казахстане.
0: Не уехали, это важно. Тут в русский язык. Нет, все, кто знает русский язык, кто native, что называется, извините за не совсем русский здесь, те, кто носители, они точно знают разницу между отъехали и уехали. Уехать — это как бы не очень далеко. Это может вот там, да, вот туда, вот там, сколько там. Ну, хотя бы 2000 километров, 3, 5, 10. Да? А отъехать... Это что значит?
1: Это да.
0: Сколько километров?
1: Это не в километрах уже исчисляется.
0: Это
1: уже,
0: да.
1: Это в двух датах рождения, да, и дата отъезда.
0: Да, которая у всех у нас есть или будет. Так, ну, вот пишут. Дайте я сейчас что-то это, сейчас. Голосовых много, кстати, моих нет. Пока к нам петух не пришел, сейчас. Голосовой какой? Вот это, например, сейчас.
2: Привет, Крем и Хруст. Вся эта брехня. Прямо сейчас сижу, пью пиво и угораю с вами над этой новостью.
0: Ну, во-первых, чувак, я тебе вот что скажу. Если ты угораешь, то значит, ты уже не так уж и сильно пьешь. Потому что если бы ты реально сильно пил, ты бы уже и угорать не мог. А во-вторых...
1: Возможно, бы я отъехал.
0: А может, он да. А во-вторых, пиво. Ну, понимаешь, какая штука? Ну, вот пивное, это тоже очень... Это, ну, конечно, нельзя, с одной стороны, назвать, да, алкоголизмом.
1: Не знаю, я не
0: назвал. Но в любом случае, мы категорически противники всего этого. Да, Кривов? Что скажите слова?
1: Нет,
0: а вот этого как? Это не капли в рот,
1: да,
0: и не сантиметр.
1: Такая легкость в теле образовалась.

0: От тренировок в спортзале действительно временно уменьшается пенис. Врачи объясняют, что во время физических нагрузок кровь перераспределяется к мышцам, сердцу и легким, из-за чего возникает эффект, известный как джим-пенис. По словам специалистов, это абсолютно нормальная физиологическая реакция, которая проходит сама собой после отдыха и восстановления водного баланса.
1: Джим-пенис? Господи, ну... Я вот всю жизнь хожу в зал и никогда не знал, что у меня в зале джим-пенис. И, кстати, звучит это довольно мощно. Это вообще, знаете, как звучит как упражнение, даже как тренажер. Джим-пенис, три подхода.
2: А по мне так звучит достаточно тревожно. Знаете, еще вот так, жим-жим-пенис.
1: Но это уже не пенис, это уже другая часть тела.
2: А тоже в зале происходит?
1: Конечно, но временно, говорят.
2: Кровь приливает или отливает, чтобы там не было.
1: От тренировок в спортзале, да, было сказано, обратите внимание на формулировку, от тренировок в спортзале действительно временно уменьшается пенис. Ну, окей, и что? Какой из этого вывод? И что, из-за этого в зал, что ли, не ходить? И главное, что значит действительно? Что это за формулировка такая? Типа, да, действительно, эх, все так. Увы, мы сами не хотели в это верить, но знаете, да, друзья, в зале действительно он уменьшается. Да? Ничего не попишешь, жизнь сложная штука. Теперь зал придется бросить.
2: Раньше просто ходили такие слухи, городские легенды, что слышали, что вот у качков уменьшается. А теперь на первый план вышли врачи, ученые и сказали, что да, действительно, да. Жим-пенис, братва.
1: Да, ну и уменьшается. Ну да и хрен ты с ним, что уменьшается. Причем здесь вообще пенис и зал? Зачем мне вообще в зале пенис? Вообще это единственная мышца, которую там не качают. В зале качают все, даже ногти, но не пенис. Там, не знаю, там есть любые тренажеры в хороших залах. Там пенис, там, я все что угодно видел, но я не видел там пенисодорожки и французский жим для члена. Я никогда не видел. Вообще последнее, о чем я думаю в зале, это о пенисе. Он вообще там только мешает. Поболтается, знаете, только мешает делать на широчайшую и приседы. Я вообще его в зале в раздевалке бы отстегивал.
2: Ну что, кто вам мешает?
1: Нет, так просто шкафчик. Зачем мне информация о том, что происходит у меня в зале с пенисом? А главное, с чьим пенисом? Я вот, видите, должен думать, что это у меня уменьшается пенис или у тренера. Потому что если у тренера, то это совсем плохо. То есть ты как тренироваться-то уже у тренера
2: с уменьшенным пенисом? Мне кажется, нормально, как бы, ну, тренеру пенис не мешает, уменьшился, как бы спрятался.
1: Нет, но я-то буду думать об этом. Как не делаю?
2: А вы не думаете?
1: Нет, а как ты теперь
2: будешь думать? А думать, у вас увеличится.
1: Не, ну если это она. Да нет, я с тренерами занимаюсь только... Ну, неважно. Это те, у кого совсем пенисы большие. Очень большие. И что там, значит, ученые нам рассказывают, что кровь перераспределяется к мышцам, сердцу и легким, из-за чего возникает эффект, известный как же... Слушайте, тогда у меня... Да, собственно, что там у меня? У всех у нас вопрос. Вот скажите мне, Кремов, вот ответьте, как человек, который так со спортзалом немножко, ну, не на короткой ноге. Скажите, если даже в спортзале пенис уменьшается, то где тогда пенис качают? Где?
2: Ну, это в основном, как насколько я знаю, теоретически дома.
1: Ну да, под одеялом?
2: Да, зачем?
1: А где? Там... Где нам качать его? А качать в смысле это типа раскачивать, да?
2: Ну да, как бы, чтобы кровь переливала. Отливала от легких. И от мозга.
1: Ну это где угодно, только не в общественных местах.
3: Привет, это DJ Балдин. Сегодня вечером встречаем...

0: Крем-хруст-шоу.
1: Россияне массово возвращаются к узким джинсам. По данным аналитиков, спрос на облегающие модели для мужчин за первое полугодие вырос сразу в 2,5 раза, а для женщин в 1,5 раза. Вместе с ними в моду постепенно возвращаются приталенные рубашки, футболки и даже мужские боди.
2: Российские мужики хотят себя обтянуть, что ли?
3: Ну, а зачем? Да, ну, чтобы как-то, может, как-то скомпоновать. Знаете,
2: чтобы было так плотно, чтобы было видно, как торчит. Значит, зачем? То есть массово возвращаются к узким джинсам. Знаете, по-моему, ну, вот если не читать как бы зумерской вот этой моды на оверсайз, да, что сказать, да, то все остальное, но, то, что носят, достаточно и так узко.
3: А может...
2: То есть они хотят еще уже. Они хотят, чтобы не просто обтягивало то, что в штанах, а еще сдавило. Они хотят его сплющить, что ли,
3: да,
2: или что?
3: Это разные степени узкости. То, что носят сейчас, ну, обычные люди, да, ну, это так просто по фигуре, да, не то, что... А нужно они... А вот они эти, кто бы это ни был, я не знаю, хотят совсем сузить, как бы. Широк человек.
2: Ну, куда? Они вот только-только вроде стали широкое носить. Ну, вот опять же, зумеры, да, мне нравится, кстати, что все широкое там, да, туда поместится 2 зумера, даже 3.
3: Тело дышит.
2: Да, да, все дышит. Что, надоело, что ли, широкое носить? Да, никто не видит их джунджурика, что ли, хотят обтянуть. Ну, и еще мужское боди. Знаете, вот я не очень понимаю, что такое боди. Вот уточните мне.
3: Вот это элемент что? Женского белья, то есть такое, как бы.
2: Это мужики хотят носить.
3: Мужское боди, это какой-то оксюморон какой-то получается.
2: То есть это с застежкой в паховой зоне, да?
3: Ну да, по большей части да.
2: А зачем-то, кстати, застежка? Это чтобы застегивать или чтобы расстегивать?
3: Ну, они застегивают, мы расстегиваем. Только не, в смысле, не мужское боди мы расстегиваем. А куда его носить? Как бы? Вот. Есть всякие эти боди как женские, как бы, как элементы нижнего белья, красивые, кружевные такие. А есть типа спортивные боди.
2: Кружевные,
3: да?
2: Ну, конечно, уже боди так боди. И то есть скоро по улице у нас будут ходить мужики с застежкой в паховой области.
3: И мы об этом не узнаем. И слава
2: Почему?
3: Богу. Ну, мы же как бы непонятно же по глазам, что у него застежка в паховой области.
2: А кто вам сказал, что он не будет ее носить наружу, особенно летом? Они сейчас... Послушайте, у нас даже, так сказать, он культурная столица Питера, они в шортах, в шлепках входят все. Я считаю, что это примерно то же самое. Ну, то есть...
3: Нет, все-таки, давайте, есть свои пределы. Шлепки — это не мужское боди.
2: Шлепки — это тоже то, что проветривает.
3: Ну, проветривает, как надо проветривать. Знаете, нормально, как бы, да, в хорошем смысле слова.
2: Окей, объясните мне только одно. Значит, вот... Вот только вроде вот та вот была, вот была у парней, значит, у молодых, мода на слишком широкая. Сейчас, значит, как они говорят, началась мода на слишком обтягивающая. У меня только вот один вопрос. А когда-нибудь будет мода на нормальное? Ну вот чтобы там и не узкое, и не широкое. Чтобы там не поддувало и не сжимало, да и смятку. Есть середина какая-то?
3: Надо нам, я считаю, что всем нам надо массово возвращаться к галифе. Мы стали забывать, что вот галифе прекрасно.
2: А сверху широкое,
3: сверху,
2: да?
3: Сверху широкое, внизу узкое.
2: А если наоборот?
3: Хотя эти черти будут носить галифе с лакированными сапогами.
2: Или будут носить наоборот, где сверху узкое. Ну так, натянешь сверху, чтобы было узкое, а снизу будет
3: ржавее. Тут без боди не обойдешь.
2: Они сейчас такое носят, что даже и так может быть. Без боди?
3: Глифы без боди?
2: Глифы без боди?

0: 20:53. Кремов уже привстал, надел свое платье-тунику, шапку, красные сапоги, собрался уходить. Куда, господин Кремов? 7 минут. Ну, 6, ладно, все равно, как минимум 6 минут, читаем сообщение, что там.
1: Вот мы сегодня пытаемся докопаться, насколько правдиво, то есть это прекрасная, с одной стороны, новость о том, что Минздрав утверждает, что россияне практически перестали пить. Мы спросили тебя, так ли это, не так ли это, как ты, что ты видишь вокруг, и вот смотрите, вот что можно понять по этому сообщению, перестали россияне пить, в данном конкретном случае, это случай Евгения Юрьевича, и у нас солидные люди, Павел Андреевич, Евгений Юрьевич нас слушают, такие начальники, уверен, вот он пишет, вот, да сколько этих случаев? Пошел в магазин на неделю, и меня как-то менты искали, когда в гости приехали родители жены. Захожу домой, а там криминалисты. Берут биоматериалы из зубных щеток, расчесок. Просили вещи, в которых я ходил последний раз. Я спокойно принял душ и поехал на работу. А после смены с тестем знакомились за казахским коньяком. Настя кролика запекла. Это с ней мы после театра в драку встряли.
0: Ну, сказать, что он не пьет, я бы не рискнул. Вот, исходя из того, что вы сейчас прочли. У человека, у которого дома криминалисты, кролик, что там?
1: Настя, с которой после театра в драку встряли.
0: Ну, вряд ли совсем не. Ну, может быть так, но...
1: Ну, может, просто человек такой увлекающийся, эмоциональный,
0: может, да,
1: знаете, такой.
0: Чуть-чуть совсем. Давайте я почитаю. Так, вот медоед некий пишет. Мое почтение к ЭХ, живу в Москве и часто тусуюсь с друзьями на дизайн-заводе. Ну, для Москвы, наверное, это... А что такое дизайн-завод? Это завод, где дизайнерская труба и где токарь-стилист?
1: Это, ну, это? Да, это Москва, там креативное пространство.
0: Ну, конечно, да, в Москве не может быть просто завод, то там
1: есть,
0: дизайн.
1: Это был завод, когда работали бы там мужики, там работали, а сейчас там как бы всякие...
0: Да, сейчас там больше дизайн. Так вот, там даже зумеры колдырят, как в чужой рот. А если девочкам показать бутылку вина, то, как вы думаете, что?
1: Они что-то покажут в ответ.
0: Ну, вот еще круче. Пишут, то все.
1: А, во.
0: Вечер многообещающий. А караоке, когда гудим в том же районе, там же даже арт-директор за воротник закинет за милую душу. Ну, чувак, ты хочешь караоке? Когда караоке без не пить, это вообще не это. То есть это вообще не это как, не знаю, бутылка от пробки неотделима.
1: Это же странно, что говорит, даже арт-директор закинь. Что, арт-директор такая, это позиция трезвенническая.
0: Это же искусство все-таки как
1: не все арт-директоры, сколько я не знал этих арт-директоров, они все как бы такие синеботы арт-директора.
0: Ну, я знаю, может... Там, я тоже других не знал, хотя сам был арт-директором. Ну, я, пожалуй, исключение. А вот объясните мне, кстати, это вот не по теме, но вот он пишет, вот тут, видите, этот медоед, он такое забытое классное выражение «за воротник закинет за милую душу». А вот откуда оно, кстати, пошло? Потому что ведь... Вот для меня, например, закинуть за воротник буквально, это значит не пить. Потому что если закинуть перед воротником, то есть в рот, вот это пить. А за воротник, это о, почему?
1: Рот-то у вас технически, у вас горло за воротником.
0: Это если у меня вот такая, знаете, как это? Вот,
1: рубашка.
0: Нет, ну, а если не в рубашке? Вот как сейчас.
1: Ну, хотя тогда наденьте рубашку.
0: И закиньте за воротник. Нет, не буду. Так, давайте почитаю еще. Так, вот так. Вот Оля пишет. Привет, Крем и Хруст. Я не доверяю людям, которые не пьют. Давайте-ка я ей позвоню. А я никак не... Плюс 9, это что такое?
1: Это какая-то за граница.
0: Ну, за граница, понятно. То есть мне бы она не совсем...
1: Нет, вообще. Да и я-то вам не верю.
0: А по этой же причине?
1: Нет.
0: А по какой?
1: По другой. Потому что знаю вас.
0: А, да, вот-вот-вот.
1: А вот, кстати, смотрите, вот у нас есть статистика Минздрава, что россияне стали меньше пить. Ну, вот... Вообще, не то, что меньше, а в разы меньше бить. Не то, что на чуть-чуть. Но Минздрав-то как бы структура официальная и пасет как бы за официальными продажами этого всего. А вот, возможно, как россияне обходят это. Всем привет. Гоню самогон под ваше радио. Тихонько слушаю вас. Вот о таких как бы Минздрав-то и не в курсе. О таких вот россиянах или не россиянах.
0: Которые, да, понимаете, а он
1: тихонько
0: может,
1: под ваше радио.
0: А он, может, и не пьет. Понимаете, может, он ведь гнать и пить не одно и то же?
1: Нет, конечно, нет.
0: Может, гонит за границу?
1: Для души, да.
0: Я, может быть, для Румынии.
1: Да, возможно.
0: Может, так сказать, экспорт.
1: Что, у румынов свое, что ли, самогон у них, вы думаете?
0: Откуда у них самогон? Румынский
1: это? Цыганская брага это.
0: Ну, это... Так, ну что тогда? Вот... Нет, это я не буду читать. Так, давайте читайте выпишу все, что попадается мне уже как
1: бы. Ну вот, например, такая вот история. Привет, я пить не бросил, поэтому рассказать мне вам нечего. Да, господин Кремов? Да, уважаемые. Не надо нам ничего. Если ты не бросил пить, не рассказывай нам ничего.
0: Нам, нас интересуют те, кто бросил.
1: Да, вот эти ужасные истории из твоей жизни.
0: Но я... Рассказать нечего. А зачем ты бухаешь? Что это такое? Бросай, чувак. Если ты даже, тебе даже бухая нечего рассказать, зачем ты пьешь? Давай вот мне, я не пью, мне есть что тебе рассказать. И, кстати, пора уже заканчивать рассказывать.
1: Ну, давайте все же. Что-то я уже рассказывал-ка уже, ну, это...
0: А, уже туда, где... Откуда рассказываете, хочется что-то налить. Чаю, например.
1: Чаю.
0: Да, исключительно. Нет, давайте все-таки еще есть время. Давайте, пока петух не пришел, сейчас я обновлю.
1: А может, свалим пораньше, обманем петуха, как бы?
0: О, кстати, это интересное дело. А что будет делать петух?
1: Оставил его с носом, как раньше говорили.
0: Ну, петух, это...
1: С клювом.
0: Это у этого петуха, вот такого... Вот я знал одного петуха, у него клюва не было.
1: А я вот не знал, у него было.
0: Слава богу. Ну, что тогда? Все, да, ну ладно, все, да, еще как все. Тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
1: Ох, на вас сажу, тьфу, господин Хрусталев.
0: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
2: Все подкасты Крем-Хруст-шоу без музыки и пауз. Слушайте в мобильном приложении Рекорда и на радиорекорд.ру.

Станции России, это Радио Рекорд, и это прекрасная музыка, и это колбасный цех, и это новый сингл от Swedish House Mafia, их совместная работа с Ликки Ли. В этом выпуске будет очень много быстрой, веселой, а главное позитивной электронно-танцевальной музыки. Меня зовут DJ Балдин, как всегда по четвергам здесь, на Рекорде.

Диджей Балдин. Сконцентрируйтесь на ритме. Сконцентрируйтесь на этом вайбе. Получайте удовольствие от музыки. Мы здесь за этим. Энергия. Добро. Свет. Радио Рекорд. Вы с нами?

Двигаемся на быстрых ритмах и на высоких вибрациях. Это колбасный цех на Радио Рекорд. У нас было отличное начало этого часа. Ну а далее хочу поиграть вам классные, быстрые, веселые, позитивные ремиксы на Лану Дель Рей,

0: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
1: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
2: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
3: Будь в прайме этим летом. Кэшбэк до 30% за покупки в «Золотом яблоке» в разделе «Для жизни» для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
4: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. «Золотое яблоко». Услуги от ООО «Екатеринбург Яблоко». Екатеринбург. ОГРН 112-667-001-95-85. 12+. Общий срок проведения акции с 7 августа по 8 августа 2026 года включительно.
5: Колбасный цех. На рекорде.

Эксех на Радио Рекорд. Мы вообще большой эксперимент. Отдельный прикол было воскресить это радиошоу 20 лет спустя и играть здесь новую музыку. Интересную музыку, как, например, сейчас. Вы услышите Locked Club и Ивана Зола. Ремикс на песню «Баобаб». Кстати, если вам нравится эта музыка, я в своем личном телеграм-канале DJ Baldin каждую неделю выкладываю треки из радиошоу по отдельности.

запись этого выпуска. И, разумеется, полный трек-лист уже совсем скоро, буквально через 10 минут, будут в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. Если вы туда еще не подписаны, подпишитесь. Не упускайте возможность. Двигаемся дальше.

Леди и джентльмены, огромное спасибо, что провели эти 60 минут вместе со мной. По-моему, сегодня был очень прикольный микс. Да и вообще, я завтра женюсь, представляете? Именно поэтому у меня не было на этой неделе в дневном эфире рекорда, но колбасный цех никто не отменял. Потому что каждый четверг в 9 вечера по московскому времени мы в эфире «Радио Рекорд». Что бы ни случилось, обязательно возвращайтесь к нам через неделю. Обязательно слушайте шоу «Русский час» вместе со мной в это воскресенье в 3 часа дня. Также на рекорде. Будьте счастливыми, будьте на движении. Услышимся скоро.

Привет всем, кто на позитиве. Зовут меня Тим Вокс, и прямо сейчас мы начинаем часовое танцевальное действие, имя которому Рекорд Пати. Друзья, огромное спасибо хочется сказать Жене Балдину и колбасный цех до Рекорд Пати, а после Рекорд Пати новое шоу «Час резидента». Мощные гости сегодня будут, обязательно зацените в следующем часе. Ну а прямо сейчас мы начинаем наполнять импровизированные танцполы нашей радио-вечеринки Рекорд Пати. Ну и, конечно же, я буду не я, если не расскажу вам о предстоящих мероприятиях Радио Рекорд. Так у нас объявили лайнап фестиваля «Пиратская станция Рагнарёк» в столице. Новая глава легендарного драм-н-бейс-шоу перенесет гостей в мир скандинавских мифов. Там будут асы, викинги, силы хаоса. Короче, огонь, лед в одном масштабном мультимедийном перформансе. На сцену Викей Стадиум выйдут три зарубежных хедлайнера и мощный состав наших отечественных ребят и артистов. От ветеранов сцены до героев новой волны. Кашин, Сейнт Райдер, Псинкро, Крот, Авинакс, Сей Тукей и Гвоздь. И все это стоит 31 октября в Москве Викей Стадиум. «Пиратская станция Рагнарёк». Вся подробная инфа на сайте radiorecord.ru 18+. Ну а прямо сейчас мы начинаем наполнять импровизированные танцполы нашей радиовечеринки.

Телеграм-канал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: футболах. Если вам этого времени вдруг не хватит, смело забегайте в мобильное приложение Рекорда. Там у нас огромное количество интернет-станций, если что, их там более 100 штук. Также есть интернет-поток Пати 24 на 7. Это продолжение по музыкальному формату нашей радиовечеринки Рекорд Пати. Кстати, в следующем часе, через 30 минут, зацените новое шоу «Час резидента». Классных гостей позвали специально для вас. Отожгут по полной программе. Ну и зацените часовой сет. Мы еще с ними поговорим, конечно же, обязательно. Но все это через 30 минут. А прямо сейчас импровизированные танцполы продолжаем наполнять на нашей радиотусе Рекорд Пати.
1: Рекорд Пати.

нравится музыка, которая звучит в этом шоу, слушайте ее круглосуточно на радиоканале Рекорд Пати 24/7, на сайте и в мобильном приложении Рекорд Дэнс Радио.

финале сегодняшнего эпизода Рекорд Пати напоминаю вам про телеграм-канал плейлисты Радио Рекорд. Там у нас собрано огромное количество музыкального танцевального контента, записи шоу и подкастов резидентов Рекорд Клаба и других героев эфира, разумеется, тоже есть. Крем Хрусталев, вейкаперы из моих шоу Рекорд Клаб Шоу Рекорд Релиз, Виолетта Юшкина с итоговым Рекорд Пати субботним радиошоу, разумеется. Также Женя Балдин с колбасным цехом Русским Часом и новое шоу Час Резидента, которое, кстати, буквально совсем скоро, через несколько минут, в следующем часе будет здесь на Рекорде. Мощные гости, мощные вопросы, мощный сет, разумеется, надеюсь, от них будет. И все это через несколько минут здесь на Рекорде. Хотите обсудить и поболтать, забегайте ко мне в телегу Team Vox, пообщаемся, разумеется. Ну а шоу Рекорд Пати на сегодня закрыто.

0: каждый четверг на рекорде. Час резидента. Эксклюзивные миксы главных EDM-артистов страны. Сегодня в эфире Подлеснов и Сэй.
1: Салют, семья, это Team Vox, это шоу «Час резидента». Здесь мы приглашаем в гости больших EDM-артистов и друзей Радио Рекорд на часовые сеты и чуточку на поговорить. Ну а сегодня я позвал в эфир Подлеснов & Сэй, продюсеры, диджеи, резиденты творческого объединения «Блаш». Их треки объединяют техно, хаус, рейв и электро, а их выступления, в свою очередь, это всегда максимум энергии шоу. Короче, совсем скоро у ребят новое мероприятие «Блаш», а сегодня узнаем, что происходит за кулисами проекта и музыкальной кухни. Привет, ребят, поздоровайтесь с семьей Рекорда.
2: Привет, друзья, привет, Радио Рекорд. Как ваше настроение? Это Подлеснов и Сэй.
3: Да.
2: Сегодня вы слушаете микс от нашего проекта CLS специально для Радио Рекорд. Приятного прослушивания и хорошего вам дня.
4: Всем привет, привет, Радио Рекорд, это Сэй. Слушайте наш сет с Подлесновым.
1: Да, Вадим, спасибо тебе большое, и тебе, Серег, тоже. Предлагаю приступить к вашему сету, но сначала все-таки поведайте мне и нашим слушателям, как, по вашему мнению, что сегодня сложнее, написать хитовый трек или придумать событие, ради которого люди выйдут из сумрака, ну, то есть из дома?
2: Если говорить с точки зрения сложности, то придумать событие намного сложнее, так как на сегодняшний день мы делаем мероприятия с большим масштабом, организация которых порой занимает по несколько месяцев каждодневной работы и подготовки.
1: Ого,
2: чтобы сделать все на самом высоком максимальном уровне. Написать хит — это достаточно непредсказуемая вещь, и не угадаешь. Сделать трек можно дома или в поезде, на коленке, свести все это дело за пару часов, выпустить, и он может стрельнуть. А может стрельнуть через 2 года, или вообще не стрельнет. В общем, тут скорее как повезет. Но, конечно, существуют некие формулы хитов, но чтобы их реализовать, нужны огромные ресурсы. В любом случае, все зависит от цели, которую ты ставишь. От нее уже зависит и уровень сложности.
1: Да-да, я вообще думаю, что хит и сложность — это какие-то противоположности, да, некие. Ибо сколько мы уже на практике видим ребят, которые дропнули случайно, реально случайно демку в релиз, а на выходе получили бешеный охват. Короче, ладно, двигаем дальше. Это «Час резидента», Подлеснов и Сэй в гостях. Час ваш.

0: Это час резидента, друзья, в гостях Подлеснов NSA. Семья, скажите, пожалуйста, как вам сегодняшний сет? Напишите в мобильное приложение рекорда впечатления. Ко мне в телегу можно тимбокс написать. Качает ли вас? Собираетесь ли вы на блажь? Да, и в целом какие-то приятные слова нашим гостям. Вадим, Серега, теперь у вас чуточку отвлеку от пульта. Вот скажите мне, пожалуйста, как, по вашему мнению, понять грань между следованием трендом и потерей собственного почерка?
1: Думаю, когда ты получаешь удовольствие от создания, от процесса, ты точно остаешься самим собой.
0: 100%.
1: А вот если ты делаешь какие-то вещи по принуждению, через силу или в погоне там, за цифрами или еще чем-либо,
0: так,
1: то здесь ты наверняка немного теряешь тот самый свой собственный почерк.
0: Ну да, да, через силу так и выиграть можно. Однако, смотря на вас, ребят, точно видишь, что вы делаете от души, что называется. Это час резидента, Подлеснов NSA в гостях. Шумим дальше.

0: Поехали!
1: Час резидента продолжается, друзья. В гостях у нас Подлеснов & Say. Ну и, конечно же, вы, потому что без вас, семья, мы бы не обошлись. Разумеется, пишите свои комменты в мобильное приложение Рекорда или ко мне в телегу Team Vox. Можете закинуть какую-то информацию, пообщаемся там заэфирно. Ну и, ребят, Вадим, Серега, Подлеснов & Say, как вас лучше назвать? Давайте я к вам все-таки обращусь еще разок, отвлеку вас от сегодняшнего сета часового вашего. Скажите, пожалуйста, какую эмоцию человек обязательно должен унести с блаж, чтобы вы сказали: «Да, мы все сделали правильно».
2: Все просто. Удовольствие. Человек должен прийти и получить максимум удовольствия от всего мероприятия, от всего происходящего.
1: 100%.
2: Знаете, как в театре, который начинается с эшел. Кстати, на грядущем ивенте 22 августа, который пройдет в Москве на празднование 5-летия нашего проекта, мы постараемся сделать все от нас зависящее и все от нас возможное, чтобы человек получил удовольствие.
1: У вас получится стопудово.
2: Потому что мы сами делаем это в кайф. Нам это искренне нравится. Мы так же, как зрители, получаем удовольствие от всего этого. Ну и еще люди должны уходить оттуда без сил. Потому что всю энергию оставим на площадке.
1: Да, ребят, приглашайте обязательно. Обещаю оставить все силы на площадке 22 августа, 5-летие Блаж. Ну а прямо сейчас предлагаю еще минут 20 потанцевать под ваш сет. Это Подлеснов & Say, которые у нас здесь в гостях на Радио Рекорд в рамках шоу «Час резидента».

0: через 5 минут в Рекорд Клабе. Леди Вакс.
1: Ну а под финал нового эпизода «Часа резидента», конечно, хочу сказать огромное спасибо вам, семья Рекорда, за ваши комменты, слова поддержки парням, за то, что приняли в семью новое шоу. Вадим, Сергей, спасибо вам, ребята, за то, что пришли в гости. Приходите еще, разумеется.
2: Спасибо вам, друзья. Спасибо Радио Рекорд и всем нашим слушателям. До новых встреч.
3: Это был Сэй Подлеснов. До скорой встречи, Радио Рекорд.
1: Да, до новых встреч. Обязательно зовите на Блажь 22 августа. Увидимся и там, я надеюсь. Ну а здесь в эфире мы, разумеется, и я в частности, рады вам всегда. Так, ну а записи сегодняшнего шоу «Час резидента» и предыдущих эпизодов ловите в группе Рекорды в ВК, в Максе, в ТГ-каналах, плейлисты Радио Рекорд. У меня в телеге Team Vox. Там же можем еще обсудить еще, ко всему прочему, сегодняшний эфир уже постфактум. Далее про расписание у нас In Between Trust и красотка Леди Векс. Ну, а меня, в свою очередь, зовут Team Vox. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому. Всегда заряженные батарейки. И adios, amigos. Пока.

0: Каждый вечер на рекорде.
1: Актуальная клубная музыка.
0: Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты.
1: Прямо сейчас.
0: Леди Вакс.
2: Доброй ночи, уважаемые дамы и господа. Полночь в Санкт-Петербурге. У микрофона я, Леди Вакс. Рада приветствовать вас в эфире первого танцевального радио России «Рекорд». Сегодня для вас гостевой микс от испанского гуру брейкбит-музыки Гуау. В ближайший час сегодняшний герой окунет вас в атмосферу настоящего ретро, классического брейкбита и того самого рейв-звучания, с которого для многих все когда-то начиналось. Прибавляем громкости. Погнали!

друзья, напоминаю вам, вы слушаете Рекорд Клаб. С вами в студии, как всегда, я, Леди Уэкс. И сегодня гостевой микс для вас играет Гуау. Итак, Гуау – один из ветеранов испанской брейк-сцены и представитель легендарного андалузского звучания. Уже более 2 десятилетий он выпускает музыку, ремиксы и играет диджей-сеты, оставаясь верным классическому брейк-биту. Именно таких артистов многие считают хранителями того самого фирменного испанского саунда, который до сих пор вдохновляет диджеев, продюсеров и слушателей по всему миру. Ну а вы, дамы и господа, дайте шуму в группе «Радио Рекорд» ВКонтакте, как вам сегодняшний гость. Кстати, Гуау выступал в России на мероприятии «Inbeat It Raw» в Санкт-Петербурге около 2 лет назад. И добавлю от себя, это было шикарно. А еще добавлю, то что если перевести «Гуау» на русский язык, то получится «Гав». Ну что ж, я, Леди Векс, еще полчаса с вами в эфире «Рекорд Клаб».

Через 5 минут в рекорд.

Дамы и господа, благодарю всех, кто был тут со мною в этот час. Отдельный респект Гуау за отличный гостевой микс. И, друзья, любите музыку, берегите себя. И услышимся ровно через неделю. Я, Лиззи Вэкс, с лайвом в эфире первого танцевального радио России Рекорд. Буду я. Гав.

0: радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Клаб. Пиратская станция. Главное драм-н-бейс-шоу России.

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-7791-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Клаб. Пиратская станция. Главное драм-н-бейс-шоу России.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-7791-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.